Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средств массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X4. Интеллектуальные системы безопасности. Комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50 Plus уже отличный повод. Кроссовер BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама от Geely Motors. Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдрана. Милдранат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Welcome back, and right now...
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио ТФМ.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Опа!
4: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга» во вторник в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
0: А теперь тусовка
5: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Мама скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Бывает усы на порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
10: 20 лет назад мы встретились. И с тех пор у нас не было ни одной паузы в отношениях. РУ-ТВ. 20 лет в эфире. 20 лет вместе. Отношения, проверенные временем. 16+.
11: Welcome back and right now.
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радио DFM. DFM. В Москве 7 часов. Радио DFM. Разбудилики! Саймон, Катя, DFM. На радио DFM.
1: Буяка, буяка, хаюшки, дитусовка. Если для тебя самый короткий путь к счастью утром, это обратно в одеяло или под одеяло. Но подъем, подъем, одеализация отменяется. Наступила маленькая пятница, а ты попал в магний Б6 шоу.
2: Разбудилники. Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбалау Мэрио Куланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Yeah, Катя, looking good today.
2: Спасибо, Саймон, симметрично.
1: Не торопись, прими комплимент обязательно.
2: А, нужно паузу?
1: Ну, конечно.
2: Принимаю комплимент.
1: Ну, ты переварила?
2: Да. Вау. Приятно.
1: Вижу, как ты сияешь. Сияешь.
2: Я затороплюсь сказать слушателям радио DFM о том, что у нас уже игра впереди. Называется «Разбирайка», и в ней мы расшифровываем разные аббревиатуры. А вот сегодня расшифровываем аббревиатуру, которая крепко внедрилась в нашу жизнь, как мы с тобой выяснили, примерно с середины 19 века.
1: Представляете, я на английском чищу с маленьких лет и даже никогда не подумал, как расшифровывается на самом деле «окей».
2: «Окей». Именно эту аббревиатуру расшифровываем. Ну, а буквально как это расшифровывается
1: all
2: для
1: correct.
2: Начала? «All correct».
1: «All correct», да.
2: Причем все правильно.
1: Именно искаженная версия, где «all correct» пишется через «кей», а так «correct» через «си» пишется.
2: Точно.
1: Да, «all correct». Да-да-да.
2: Вот и выяснили.
1: Исковеркали, да.
2: Но сегодня мы воспринимаем «о» как «о», «к» как «к» русскими буквами и расшифровываем. Кто сделает это смешнее всего, тот победит и получит подарок от Radio DFM. Где расшифровываем? В группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Есть уже версия?
1: Ну да, в русском языке уже принято сказать «ок», да?
2: «Ок».
1: «Отпуск! Когда?» «Ок».
2: Оля кивнула.
1: А, ну вот как раз «отпуск когда?» и Оля кивнула. Вот все.
2: Опа, карась.
1: Опа, что?
2: Карась.
1: Карась?
2: Мы же любим карасей с тобой.
1: Не, у нас окун.
2: А, блин.
1: Причем без зубов.
2: Я забыла. Опа, карась. У меня вот такая будет версия.
1: Ну, карась, да, окун никак. А, окун, ока, окей.
2: Что-что?
1: Ну, окун, сокращенно, ока, окей, окун.
2: Это такой окунь в мире хип-хопа или что?
1: Это
2: у него
1: уже
2: есть прозвище.
1: По-нашему, понимаешь, у нас же главная рыба разбудилников – это окун.
2: Мы не сомневаемся в том, что вы сделаете это смешнее. Отправляйтесь в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, и там же заодно заказывайте пробушку. Скоро ее реализуем. Как зовут, где живешь, кого будем будить?
1: Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Буквально через одну песню вернемся и начнем.
2: Oh.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец.
1: Тот самый Саймон.
2: Уи!
1: Те самые заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом в видео и в наших мессенджерах.
2: А кто у нас уже проснулся в этот прекрасный день?
1: Мы такие с тобой, а кто это у нас проснулся?
2: Да. Наши детишки, наши друзья. Так, Дмитрий вот отметился у нас в мессенджере. Всех с маленькой пятницей. Город Ульяновск передает привет всей России.
1: Взаимно.
2: Hello, Russia. Let's go.

0: утро, Катя и Саймон. Огромный привет вам из Санкт-Петербурга. Разбудите, пожалуйста, мою жену Евгению, двух моих прекрасных дочек. Они у меня красавицы. Красивые, но сонные. Едут в садик. А любящий муж и отец Вадим.
1: Ну, спящие красавицы, как говорится, да?
0: Просыпайтесь. Мы ваши гномы.
1: Погнали. Включите совку.

0: бывает, когда человек спит, а ноги сами танцуют, знаешь?
1: Есть такое.
0: Ну, в такт. А так, кто этот раз у нас? Женечка пишет. Сай, Катя, доброе утро. До ночи я пыталась уснуть и не думать о том, что есть другие цивилизации. Ого, но у меня это плохо получилось, поэтому сегодня я... Не выспалач. Разбудите, пожалуйста.
1: О, да, эти мысли перед сном.
0: Вау.
1: Разноформатные.
0: Но давай вкратце подумаем. То есть, где они могут сейчас существовать, если мы их не видим? В параллельном мире?
1: А если не вижу, не существует?
0: Угу. Не существует, но мы пока же не видим.
1: В нашей вселенной?
0: Ну да, но где именно? Если рядом.
1: Ты думаешь, мы сейчас ответим на этот вопрос?
0: Катя, ты...
1: Смело.
0: Ты поняла, почему она до утра не заснула?
1: У меня тут стихотворение от Кристины Голосовой. Ну, чуть-чуть зачитаю. На часах лишь только 7, город спит, а мы... Нет-нет, вся семья уже в пути, нам на месте не сидеть.
0: Вау.
1: Это стишок-пирожок?
0: Если бы я понял, что такое стишок-пирожок.
1: Я тебе потом объясню.
0: Да, но надеюсь, это съедобно.
1: Это ты читаешь и кушаешь. Ага.
0: Да? Вау, ладно, моя мама вообще не любила, когда я стишок-пирожок делал. То есть, правильно, когда читаешь и ешь, да?
1: Да нет, это я пошутила.
0: Ау. Потом обязательно тогда объяснишь. А пока включи тусовку, стишок-пирожок.

0: должна все Саймону объяснять. Позвоните сами по телефону прямого эфира и расскажите ему, что такое стишок-пирожок. Заодно примите участие в нашей игре. +7 495 956 101 2.
1: Опа, стишок-пирожок. Опа, стишок-пирожок. Come on. Hey, hey. Стишок-пирожок. Стишок-пирожок.
0: Напомнить?
1: Да, давай.
0: +7 495 956 101 2.
1: Надо трек мне забацать. Стишок-пирожок, да. What's up, стишок-пирожок? We go onto the street and we don't stop like shock.
0: Мне нравится.
1: Нравится? Ну что же, это шоу
0: «Разбудилки».
1: Здесь вот в гостях только что был стишок-пирожок, поэтому ты...

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожника в сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный Юникей от 3 110 000 рублей. Комфортный CS 75+ от 2 540 000 рублей. Динамичный Юниви от 2 530 000 рублей. Самое время решить, с каким Чанганом стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на чанган.авто.ру. Не оферта. Предложение ограничено.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2% 950 миллилитров 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам

0: папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
1: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пятик.
2: Ола-бола, народ. Это храп, ликвидирующее шоу «Разбудильники». Напротив меня храп-ликвидатор Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Каждые 5 секунд в мире кто-то в мире читает длинное сообщение в мессенджере, стирает все, что написал в ответ и отправляет простое «ок». А мы не просто окаем, а мы играем в пятки.
3: Чисто я. До нас дозвонился Михаил из Сургута. Миша, привет.
2: Hello, Миша.
4: Здравствуйте.
3: Yeah. Миш, такой вопрос. Ты знаешь, что такое стишок-пирожок?
4: Нет, у меня есть свой стих.
3: Давай.
2: О, давай.
3: Ну, коротенький?
4: Да, коротенький.
3: Ну, давай.
2: Окей. Сейчас чуть почище сделаем музыку.
4: Стих называется «Счастье». В доме тише благодать, сыты дети, жива мать, на столе есть что покушать, вот о чем еще мечтать. Лишь бы не было печали, только бы не было войны, чтоб в семье горя не знали, чтоб нечетные цветы. И жена, как вечный спутник, и опора, и совет, каждый день перед дорогой поцелует, даст обед. Я во благо, лишь об этом я мечтаю, я во благо их живу, на судьбу не обижаюсь, Бога я о нем прошу.

0: это же вообще рэп-стилищ, не по-детски.
1: О, yeah. Ну, действительно коротенькая.
0: Браво, браво.
1: На 5 минут, нормально.
0: То есть, значит, ты этим занимаешься по жизни, да? Это профессия, да?
2: Да, я балуюсь иногда.
0: Круто, бро, респект.
1: Так, еще. А что ты по-настоящему делаешь быстрее всего в жизни?
2: Быстрее всего я засыпаю.
1: У нас часто люди звонят и говорят, что быстро засыпают.
0: Это, по-моему, четвертый слушатель, который, ну, то же самое говорит.
1: А это мужчина, они, наверное, работают без задних ног. Приходят домой и все.
0: А как можно работать без задних ног-то?
1: Это тебе для твоей рубрики «Дорогой дневник».
0: То есть только с передней ногой работает, да?
1: Слушай, Миша, у нас впереди игра «5 сек». Мы тебе называем разные категории, а ты к этим категориям быстро, за 5 сек, по 3 слова подходящих. Ну, например, назови пальцы на левой руке. Что ответишь? 3 пальца.
2: Указательный, большой, мизинец.
1: Ну, отлично.
0: Вау.
1: Есть шансы на победу.
0: Ну, если мужики работают без задних ног, может, задний палец тоже есть?
1: Я промолчу.
0: Не, с таким соображением.
1: Потом поговорим, дорогой. Так, ну что, начинаем, ребята. У нас нужно хотя бы 3 задания из 5 выполнить, и все будет круто. Погнали.
0: Окей, начинаем. Не, подождите. Рано сигнал-то пошел. Да, мы после гонга, да. Вот теперь вопрос, дружище. Назови 3 способа ответить на телефонный звонок.
2: Алло, да, слушаю.
1: Вот,
0: красавчик,
1: да.
0: Вообще.
1: Да, 2 секунды, кажется, справился. Следующее. Назови 3 города на букву И.
2: Иркутск, Ижевск и Йошкар-Ола.
0: Но там, правда, Йошкар-Ола, но Йошкар-Ола.
1: И засчитано.
0: Теперь есть.
1: И кратко.
0: И угадай, кто мэр этого города. Вот он с нами на линии. Так, по-моему, еще один круг, да?
1: Да.
0: Дружище, назови 3 клички животных.
2: Чижик-пыжик, ёшкин кот.
1: Отлично. Слушай, мне хочется какое-то дополнительное задание.
0: Давай, еще один круг.
1: 3 песни группы «Руки вверх».
2: Крошка моя, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю.
1: Действительно, 3 песни. Действительно.
0: Ну, Кать, песня такая, что вообще можно и на 3 растянуть, понимаешь?
1: Это правда. Ну что, в любом случае мы тебя поздравляем с необходимыми 3 заданиями. Ты справился, значит, забираешь подарок от Радио ДФМ.
0: Дружище, знай, ты красавчик, ты нам очень-очень понравился. Звони еще, а так у тебя всего лишь 5 секунд на приветик.
2: Передаю привет всему солнечному Сургуту, наступающей зимой вас всех.
0: Воу, зима.
1: Сургут, Китасов.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я всегда думал, что девушка из Греции – гречка. Потом узнал, что гречанка. Ну тогда логично, греческий мужик – гречан.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе небольшой дождь. Ветер южный, 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: Больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф/сбербанк.пау. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РТВ. Лиц старше 16 лет.
5: Высота Ремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Ремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Ремстрой.
6: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главный создатель отечественной сцены поздравит телеканал с днем рождения. Артика Асти, Дискотека Авария, Винтаж, Моя Мишель, Джонни, Мари и Краймбрери, Зиверт. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20.00. Категория 16+.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: По фактам. По фактам. По фактам.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика, которая реально умеет удивлять. Реально? По фактам. Сай делится фактами из мира музыки.
3: Сегодняшний выпуск будет очень коротким. Не потому, что я срочно хочу по-маленькому, а потому, что прямо сейчас в рубрике «По фактам» ты услышишь самую короткую песню в истории.
2: Вау.
3: Да.
2: Все? А можно еще раз? Вот песня, которую хочется слушать на репите.
3: Вот ради чего люди получают музыкальное образование. Прикинь, трек называется Napalm Death, You Suffer. В переводе с английского «Ты страдаешь». Это песня грайндкор группы Napalm Death с их дебютного альбома Scum. Песня, кстати, была занесена в книгу рекордов Гиннесса как самая короткая запись в истории музыки. А как ты думаешь, сколько она длится?
2: Две секунды.
3: Ух ты!
2: Три?
3: Но ты щедрая.
2: Одна? Одна секунда?
3: Ну, где-то так,
2: полторы?
3: Да.
2: Полторы?
3: О, почти. Почти. Точная ее продолжительность составляет 1,316 секунды.
2: Угу.
3: То есть 1,316, вот так. И, прикинь, приехали в студию, деньги заплатили.
2: Ага.
3: И через пару секунд вышли и сказали, все наметано.
2: И такие в поте лица выходят из студии. Я, подожди, в составе группы парни, да?
3: Да-да-да. Причем такой грайндкор, то есть они вообще,
2: То есть они говорили своим поклонникам, ребята, скоро выйдет наш сингл, вот это вот набивают и такие. За полторы секунды справились, а такие...
3: Да. You suffer.
2: Что-то мне это напоминает ситуацию.
3: На репите?
2: Ага. Спасибо.
3: Еще?
2: Нет. Я запомнила.
3: Она такая короткая, что много времени не занимает. Ребята, Napalm Death, You Suffer. Самая короткая запись в истории человечества. Бумшак.

0: реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. Я волнуюсь.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплекс». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте. BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз. Инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Что в моде в этом сезоне?
6: Дерзкий дизайн. Тебя точно заметят.
5: Комфортная база. Пакет теплых опций и стильный салон.
6: Умный образ. Технологии, которые понимают с полуслова.
5: И полный привод придет на помощь в любой ситуации.
6: Все это в кроссоверах Амода. А сейчас еще и с выгодой до 350 тысяч рублей.
5: Амода C7 и Амода C5 не перестают восхищать.
6: Срочно надо брать!
7: Указан максимальный размер выгоды потребителя на модель Амода C7. Условия уточняйте у официальных дилеров Амода и на сайте amoda.ru.
8: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
9: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
10: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО «РББ». Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
11: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
12: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
11: Обслуживаться у вас можно?
12: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
13: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал.
2: Все как блогер прописал.
3: Привет еще, единородище! Ты попал в благосферную часть шоу «Разбудильники». У нее утро начинается не только с кофе, но и с рилса. Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: Вопрос: кто живет тем, что рассказывает другим, как он живет?
4: Блогер.
3: Правильно. Прямо сейчас? Все, как блогер прописал.
4: Для начала хочу вспомнить, что совсем недавно Саймон потрясающе прочел в эфире Александра Сергеевича Пушкина.
3: Ух ты!
4: Ох, как это было.
3: Да?
4: Как ты запоминала стихи раньше?
3: А, ну я с этим стихотворением выступал в подготовительном факультете. Это куда поступаем иностранцы, учим русский язык в течение 8 месяцев, а потом уже поступаем в университет.
4: А поэзия реально помогает учить язык?
3: Да, конечно. Да. Это как бы один из инструментов для изучения языка.
4: Сегодня я тоже иду вечером читать стихи к своей подруге, да, которая организовала такой кружок поэтический.
3: Прикольно.
4: Где мы наконец-то, все желающие, могут поучить стихи и почитать в присутствии других людей. Так вот, она, как эксперт по публичным выступлениям, рассказала, как учить стихи, ну или прозу, в том числе, вдруг вы начинающий актер. Вот они, пунктики. Первое, запишите себе
3: это
4: аудио.
3: Как запомнить?
4: Как запомнить, да,
3: понял.
4: Okay. Запишите аудио с этим текстом и включайте себе это аудио в течение дня по нескольку раз. Просто слушайте. Можно в течение 1-2 дней, от начала до конца.
3: Я так свой рэп учу.
4: Да, реально?
3: Да, я записываю текст, зачитываю, а потом слушаю на репите. Причем слушай, когда ты спишь.
4: А, это прям записывается на подкорку.
3: Да, то есть в наушниках, то есть слушаешь, а потом уснул, вот, трек продолжает играть, то есть по кольцу.
4: Поняла.
3: Мозги запоминают все, то есть они даже, когда ты спишь, они же не спят.
4: Следующий пункт. Перепишите себе тексты от руки и потом прочитайте то, что написали от руки. Это тоже хорошо погружает текст в нашу память.
3: Настя, будь здорова!
4: Ну, правда, я правду говорю.
3: Да, правду говоришь. Настя наш линейный продюсер, вот она как раз зачихнула.
4: И третий пункт. После 1-2 дней слушания начинайте учить. Лучше это делать с утра на чистое восприятие, когда информационного шума еще нет. И причем можно учить по 1-2 строфе, не надо сразу целиком. И то, что учите с утра, повторяйте потом перед сном пару раз. Вот так.
3: Ну, кто не из рэп-мира, вот есть...
4: Школьники, например, которым нужно стихотворение выучить.
3: То есть, кто не из этого мира, вот есть величайший рэпер Notorious B.I.G., да? Notorious B.I.G., Jay-Z, Ja Rule после какого-то времени и Lil Wayne после какого-то времени, то есть после тренировки, они текст вообще даже не пишут. Они сочиняют полностью песню в голове.
4: Так.
3: И просто то есть, рэп, вот, и они также вот по строчкам запоминают по строчкам, то есть кусками, а потом заходят в студию и читают песню, а текст нигде не написан.
4: Да ты что?
3: Вот так Notorious B.I.G., все его текст, который ты слышишь в его песнях, он ни один текст не писал.
4: Вот это next level.
3: Это next level, это навыки, но это тоже можно тренировать. Вот таким образом, кусками запоминаешь, а потом как ляпнешь.
4: Сай, ну можно прям буквально четверостишее Пушкина?
3: На холмах грузы лежит ночная мгла. Я вас любил, любовь еще быть может. В душе моей угасла не совсем.
4: Но пусть она
3: больше вас не тревожит.
4: Я не хочу
3: печалить тебя ничем.
4: Отлично, на этом и...
3: То рубостью, то ревностью, то рилсы.
4: То рилсы.
3: То тикток.
4: Учитесь...

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: У-ла-ла.
2: Рэп-прогноз.
1: В такую погоду не нужны панели.

0: смеяться. Мы найдем, чем холод заняться. Чтобы на душе было хорошо, давай делай громче наше шоу.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове 15 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе небольшой дождь. Ветер южный, 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр «Премиум Паста» «Мебельмол». О, «Мебельмол».
4: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: А что, в меня нельзя влюбиться?
7: Что, если ты узнаешь, кто я?
8: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
9: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
10: Что, понравилось быть человеком?
11: Человеком быть больно.
12: 6+. Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
13: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Элегантность – это не только стиль. Это образ жизни. Новый автомобильный бренд «Теннет Плюс» предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке «Теннет Плюс L4» в трейд-ин. Подробности у официального дилера «Маркар» в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. «Теннет Плюс». Быть элегантным.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба. Приветище, динародище. Если бы к нам поступил заказ от самого Вия, мы бы с удовольствием подняли ему веки. Так что запомни, мы веки понимающие шоу «Разбудилки».
2: Здесь Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы Диджей Саймон, черный перец Агбалао Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон. Напомним, что у нас продолжается игра «Разбирайка», где мы максимально смешно расшифровываем аббревиатуру «ОКей» в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Но читайте как «ОК».
1: Или «ОК», да?
2: «ОК».
1: По-нашему. Кстати, сообщение как будто ты сама прислала, прикинь. Обнаружен кофеин.
2: В моем организме ежедневно. Ожидаю комплимент. Анастасия Кузнецова такую версию оставила.
1: О, прикольно. А тут еще... А, слушай, кофейная тема, что ли, пошла? Отпиваю капучино.
2: Отпиваю?
1: Да.
2: Отпиваю. Ладно.
1: Что это значило, да?
2: Оранжевые кроссы.
1: Оранжевые кроссы в облаках. Облака белогривые.
2: Слушай, кто-то неправильно твое имя произносит. Это же у нас Агбалао Мериокуланджа.
1: А там Огбалао, да?
2: Кто-то расшифровал. Агбалаома клевый.
1: Ну, кстати, как бы ты ни написал, я принимаю все варианты. Так что пиши через А или через О. Как тебе больше нравится?
2: Ждем еще больше смешных расшифровок аббревиатуры в группе ВКонтакте под последним постом в наших мессенджерах. В завершении нашего эфира наградим подарком от Радио ДФМ «Самый лучший». Ну и параллельно ждем заявки на пробушку. Как зовут, где живешь, кого будем будить.
1: Да, и что это такое, узнаешь через одну песню. Так что не уходи, оставайся на нашей волне. На волне Радио ДФМ. Это шоу

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, Бодро, пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, Диджи Саймон Черный Перец.
1: Мы получили заявки на пробушку. Видим в группе ВКонтакте под последним постом и в мессенджерах.
2: О, у нас The Lady Lida. Лида пишет у нас в мессенджере. Пробушка нужна мне. Не могу встать на работу. Сходите кто-нибудь за меня.
1: Нет, спасибо.
2: Ну, кстати, был бы у нее аватар, да?
1: Аватарчик, да.
2: То есть дома лежишь.
1: Который может за себя сгонять.
2: Да, аватар или как там еще суррогат еще назвали в одном фильме. Ну, кстати, ну наука придумай уже наконец-то-то. Дома сидишь, а кто-то пашет вместо тебя. Клоун, что ли. Ну что ж, поехали.
1: Клоун.

0: Королева караоке.
1: Я молчу.
0: Караоке Катя.
1: Доброе утро, Саюша и Катюша. Разбудите, пожалуйста, Казахстан. Моя дочь Агиеву Лейлу. У нее сегодня день рождения, 31 годик. Город Караганда. От Вероники Зиба-Зиба.
0: Вау. У нее день сегодня, да?
1: Лейла, которая живет в Караганде, отмечает 31 год.
0: Лейла Караганда. Как прилагательный? Карагандовая,
1: наверное.
0: Лена Карагандовая. Happy birthday to you. С днем рождения тебя. С днем рождения, Лейла. Happy birthday, girl. Ну что ж, погнали. Лови.

0: It's my life.
1: Ну что ж, надеюсь, она поняла, что за трек, а то плейлист именно для мамы больше. Так, этот раз пишет Борис в мессенджере нашем. Доброе утро, разбудилники. Разбудите, пожалуйста, мою жену Леночку Смирнову из города Подольск. Ей пора просыпаться сегодня. Длинный и важный день.
2: Разбудите прекрасного 4-летнего Семена Максимовича из города Иваново. Он просыпается каждый день под DFM и обожает пробушку. Сообщает Максим.
1: Айванова или Иванова. Просыпайся, включи тусовку. Let's go.

0: песен выкидывать нельзя.
1: Согласна.
0: Ну, кстати, сияешь, Кать. Как тебе трек заходит дальше?
1: Очень. Ну, да? Гости из будущего. О чем ты?
0: А ты не была на их концерте, нет? Не дошла еще?
1: Представляешь, не помню. По-моему, нет.
0: Как можно быть на концерте группы не помнить?
1: Возможно, была на каком-то фестивале, где они выступали. По-моему, такое было.
0: А я, кстати, не дошел до сих пор.
1: Дойди.
0: Дойди. Хочешь идти? Дойди.
1: Мой тебе совет как коуча.
0: Коуч, как его там зовут? Фамилия Робинс. Который вот. Хочешь купить холодильник?
1: Купи холодильник. В чем проблема? Хочешь выиграть подарок от Radio DFM?
0: Выиграй.
1: Для начала позвони по телефону прямого эфира. +7 495 956 101.2.
0: Кажется, Тони Робинс, кажется, его зовут. Вообще, ребята, очевидно.
1: Я Тони Робинс вообще в женском теле.
0: Не говори. Кат, ты хочешь вести шоу? Вести шоу «Разбудильники»?
1: Я веду шоу.
0: Веди, веди. Запомни, где работаешь, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Включи до

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Радио ДФМ на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на чанган.авто.ру. Не оферта. Предложение ограничено.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество. ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
15: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
16: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте hvl.ru. 13+.
17: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанке. Банк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами спасибо. А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый значит выгодный.
18: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листья.

0: 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Игра.
2: Намасте, здрасте, ди человек. Если жизнь дала тебе лимон, ну положи его в чай и улыбнись. И включи шоу «Разбудильники». Подумала, сейчас скажу, сделай лимонад.
3: Например.
2: Ну, уж чуть по-другому, да. Здесь Lady Plus Vibe, Катя Бодрова.
3: И мистер Саймон.
2: Ну что ж, сейчас начинается йо-ху! Игра, в которой пессимизм драпает из чата.
3: Играть с нами будет Карина из Уфы. Карина, привет.
2: Вау.
4: Здравствуйте всем.
2: Привет.
3: Рада тебя слышать. Кариша, а сколько тебе лет?
4: 19.
3: Угу. Мы сейчас с Саймоном, как вот мудрые, пожившие люди.
2: Чуть постарше.
3: Но нам с хвостиком.
2: Да.
3: Хотим дать тебе мудрость в жизни. Знаешь, вот правда, что нужно единственно запомнить. Вот чего ты хочешь в этой жизни, Карь?
4: Я хочу, чтобы мои родные никогда не болели, чтобы у них все получалось, желания исполнялись, потому что все мои желания...
3: Да для себя захожу. Закажи чупа-чуп. Себе. Вот хочешь купать чупа-чупс? Купи себе чупа-чупс.
2: Хочешь белки освоить? Осваивай белки.
3: Осваивай белки. Все, мудрость внедрили в Каришу. А теперь играем. Называется наша игра «Юху». В течение минуты мы с вами, ребята, играем вместе, пока играет музыка, по очереди. Называем случаи из жизни, после которых прям хочется заорать. Юху! На

0: Он прозвучит таймер, тот и продул. Все понятно? Ребята.
1: А, мне точно да. Вот и Карине тоже да, да? Ну что ж, идем по очереди. Катя начинает. Mm-hmm. Карина, ты догоняешь, а я вас всех догоняю.
0: Уже страшно.
1: Вот так у нас круг проходит.
0: Ну так, ребята, тогда погнали. После каких ситуаций кричим «Юху». Услышал любимую песню по радио.
1: Юху! Да, Карина.
2: Помыла посуду, и она не упала, не треснула.
1: Ух ты!
0: Повод для радости.
1: Ну, хотя обычно в России же падает, разбивается на счастье, да?
0: На счастье, да.
1: Ну что ж, когда в очереди в магазине перед кассой стоишь, а перед тобой открывает вторую кассу.
0: Он пообещал поменять лампочку. И поменял.
1: О, лампочку. Так, Карина?
2: Подвинула цветок и не просыпала землю.
1: Воу! Когда в кармане старой куртки находишь 5000 рублей.
0: Когда добрала белок за день.
1: Вау.
0: Что очень сложно сделать.
1: Ты долго добираешь, да?
0: Белок, да.
1: Добираешься до белка долго, да?
0: Он для меня.
1: Ой, и со своими белками мы проиграли.
0: Желтки полезней,
1: да?
0: Говорят нутрициологи. А, значит, наоборот, все перепутала.
1: Не, желтки полезней, конечно, полезней.
0: На мне прозвучил гонг, это значит, я проиграла. Саймона тащу за собой. Конечно, от тебя мы поздравляем с победой. Отдаем подарок от Радио DFM.
1: Ура! Ну что ж, у тебя есть желание передать привет?
2: Да.
1: Отлично, тогда у тебя ровно 7.5 секунд.
2: Рина, если ты меня слышишь, я выиграла.
1: Yeah!
2: Она сейчас едет в машине и слушает радио DFM.
1: Карина выиграла.
0: Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему, имея я букву Ё, мы все равно пишем ИИ-О-Гурт?
3: What?
2: Ё-моё!
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе небольшой дождь. Ветер южный, 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
5: Спонсор программы ООО «Формула-А».
6: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальные предложения на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
8: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
9: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
10: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
12: Окошкина.
13: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос 20%.
14: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
17: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: Оу, я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: И у меня вдруг родилось такое пожелание. Девчонки, желаю, чтобы мужчины смотрели на нас так же, как Саймон смотрит на свой диджейский пульт. Такими же влюбленными глазами. Он снова за вертушками. Прямо сейчас презентует рубрику «Микстура Саймона», где обычно готовит миксы на разные темы. Иногда посвящает отдельным артистам, иногда целым жанрам или событиям. Что сегодня?
3: Сегодня в моей микстуре бразильский фонк. И скажу больше, я сегодня уже прошел пипидастером.
2: По своей ласточке?
3: Да, по ласточке, да. Ну что ж, бразильский фонк, то есть бразильский фонк, это энергичная электронная музыка, в которой бразильский фанковый грув встречается с жесткими басами, перегруженными звуками и ритмами, проверяющими на прочность твой позвоночник.
2: Что сегодня максимально в тренде в соцсетях.
3: Да, это вообще король, ну, это король мемов, эта музыка. Ну что ж, Дина Род, дай ногам жить отдельной жизнью, а та за пуст отправляется в свободное плавание. Let's go, Brazilian Funk, mixer DJ Simon. DJ Simon.

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» – НН 760-115-09.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности.
14: Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Хоромах своих. Аз есмь царь.
17: Каждый в своем доме царь.
18: А царским хоромам царская защита.
19: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года.
9: Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: «Лапаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
20: А дальше – тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И настроение устроить техно-рейв с самого утра. Саймон расскажет про технологические новинки в рубрике «Ну и гаджет».
3: Рейв техники, да, вообще? Ну что ж, сегодня в «Ну и гаджет» шайтан приблюда, которая была нужна тебе еще вчера.
2: Ну-ка.
3: Прикинь, Дина Рода, Катя, сколько зубной пасты ты выдавила мимо щетки?
2: Мимо щетки?
3: Да.
2: Ну, не так уж много. Да? Ну, не полтюбика. Ну, не знаю.
3: Не полтюбика?
2: Треть тюбика, хорошо.
3: Треть — это вообще дофигища. Ну, и туда же нервные клетки. Но наука не стоит на месте. Встречай! Автоматический сенсорный дозатор зубной пасты!
2: Вау! А правильно, напомни, по-моему, с горошинку, да, выдавливать пасту?
3: Да, то есть он тебе автоматически выдавливает...
2: Горошинки.
3: Сколько надо.
2: Mm-hmm.
3: То есть не переборщ, не переборщ. Борщ и не до борщ.
2: Угу.
3: Просто ровно борщ. Понимаешь?
2: Окей.
3: Так, и вот такие полезные функции есть у этого дозатора. Но дозировать пасту мы уже знаем, да? То есть без битвы с тюбиком. Дальше помогает экономить пасту, конечно же, да? Ну, дозировать, то есть не переборщ, не до борщ, а просто борщ, да? Так, работает автоматически. То есть в сенсорных моделях паста подается при поднесении щетки к механизму.
2: Это электричество работает эта штука? Или на батарее?
3: Нет, там батарея есть, то есть, которая, ну, заряжаясь раз там, ну, в полжизни, короче. То есть, носишь щетку, и сразу он тебе... Все готово. То есть даже сама ничего делать не надо, особенно с просунья еще, да? И последний пункт, это можно как бы закрепить к стене, чтобы освобождать место на раковине. То есть,
2: ага.
3: Ну, присобачил к стене, и у тебя места много. Преподнесла щетку и готово.
2: Именно с таким звуком все это происходит. Ты озвучивал?
3: Это спецэффектика.
2: Если это экономит деньги, то согласна. Экономика должна быть экономной.
3: Не спорю.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: В такую погоду не нужны фанты. Одеваемся теплее, хватаем зонты. В октябре тучи в порядке вещей.

0: Ай, делай громче наше шоу.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе небольшой дождь. Ветер южный, 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечёт негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита. Повторно банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
4: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
6: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение? А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
4: Ростов, привет! Я Дима Белых. И вот мой совет. Ищешь крутой подарок, чтобы вау, бомба, пушка, ракета? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Там большие и удобные кресла-мешки. Все кресла в наличии с гарантией 5 лет. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй. Чудо-кресло на Страны Советов 3.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Понедельники на Радио ДФМ.
1: Бум, шакалака, хеллоушки, движение. Если проснулся с ощущением, что кофе пьет тебя, а не ты его, поставим тебя на зарядку, потому что мы Power Bank Show.
2: Разбудильники. Напомним, меня зовут Катя Бодрова.
1: А я брат от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон.
1: Йоу.
2: Мы продолжаем игру «Разбирайка», расшифровываем аббревиатуру OK или OK, как на наш лад. Как ты сделаешь это смешно? Делись в комментариях в группе ВКонтакте, под последним постом и в наших мессенджерах.
1: Огурец-каратист.
2: Не хотела бы его встречать такой в салате.
1: Это фантазмагория.
2: Огурец-каратист. Отвари картошку. Это вот какая-то переписка в семейном чате.
1: О, обожаю вареную картоху.
2: Полезненько.
1: А как тебе осьминог-космонавт?
2: Что-что?
1: Осьминог-космонавт.
2: Определился с профессией, тоже хорошо.
1: Космос и капец.
2: Обними котенка.
1: Ну да. Так, что еще? Орангутан конференсье. Слушай, это какой-то сьюр сейчас пошел, да?
2: Есть, мы с тобой любим вот такие версии. Отличный контент.
1: О, вот, я хорошо заценил, да. И так же, как я заценил острый кирпич.
2: А теперь представь, острый кирпич. Подожди.
1: Я тебе говорю, тут какой-то сьюр пошел.
2: Отлетела кутикула. Главное, чтобы не в тебя, а рикошетом.
1: Кто там сломал кутикулу, а? Помогите.
2: Это знаешь, когда ногти иногда подстригаешь? Худыщ. И он улетает просто куда-то в стратосферу, этот ноготь.
1: Мне это знакомо. Особенно, когда у меня же такое, но бывает иногда такой жесткий, как бы так острый кирпич, понимаешь?
2: Как тот самый, да? Ну еще вот версия «Обиженный кактус», я представила.
1: Ой, а что кактус обижаете-то?
2: Не обижайте кактус, ребята.
1: Конечно, ну уважайте же. Ну он же уважаемый.
2: Он же уважаемый.
1: Конечно.
2: Только кольнет.
1: Ну, а то острый кирпич еще вообще ударился об кактус, понимаешь?
2: Кстати, нам все нравятся те версии, которые вы оставляете. Если есть еще, welcome. Группа ВКонтакте под последним постом. Наши мессенджеры. Расшифруй аббревиатуру ОК или ОК. И совсем скоро мы подведем итоги. А в ближайшем будущем устроим пробушку всем тем, кто ее закажет.
1: Что это такое? Вот через одну песню точно узнаешь. Так что оставайся с нами. Это шоу.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я диджей Саймон Черный Перец. Диджей от другой мамы.
1: Кого будем будить? Будем выяснять. Группа ВКонтакте под последним постом. Видим заявки на пробушку. И в наших мессенджерах тоже.
2: О, кто здесь? Это сосиска. Так,
1: очень приятно.
2: На самом деле так и называется пользователи.
1: Берегись, так, Настя вас закопает.
2: А, ну тогда это быстренько объяснишь.
1: Ну, давайте, есть такая, в общем, свадебная традиция для того, чтобы накануне, чтобы свадьба прошла в хорошую погоду, накануне нужно закапывать сосиски.
2: Ну, у Насти все так было круто, да, Настя, она...
1: Потому что она закапывала сардельки.
2: Да, наша линейный продюсер, так что там даже целую колбасу закапала, там такая классная погода была.
1: Что пишет сосиска?
2: Так, сарделька теперь пишет.
1: Сарделька?
2: Да, шучу, сосиска. Доброе утро, Катя и Саймон. Можно, пожалуйста, пробушку в Луган. Еду в школу для Максима, Саши и Кати. Ну что ж, поехали. Сосиска.

0: Доброе утро из Сочи. Разбудите меня, пожалуйста, уже на работе варю гостям кофе. И сама выпила, но никак не проснусь. Нужна ваша помощь. Обожаю вас. В одно ухо по утрам вместе с вами работаю. Аджика написала.
1: Не зря мы же кофе заменяющие еще. Поехали.

0: дальше. Никита пишет у нас в мессенджере. Разбудите мою жену, любимую Алису. У нас сегодня годовщина свадьбы. Вау! 4 года. Передайте ей, что я ее очень люблю.
1: Поздравляем, ребят.
0: Вау.
1: Доброе утро. Разбудите Димку. Он уже вторую неделю на вахте. Скажите, что мы по нему скучаем и ждем домой. А также передайте привет дочке Дарине. Везу ее в школу. Никак не проснется. Это Ольга Степанова.
0: Вау, Ольга Степанова, да? Ну что же, кому это? Никите.
1: Никите одному? Он вроде женат на ком-то.
0: Ну, у них годовщина свадьбы. Вот Никита и Алиса, да. А теперь остальным пробушка. Yeah!

0: party, it's a party in here. Ну что ж, играем, да, Кать?
1: Окей, да, давай поиграем. Расшифруем аббревиатуру ОК. Игра «Разбирайка» впереди, точнее, ее финал. Успей отправиться в группу ВКонтакте под последним постом, оставить максимально смешную расшифровку этой аббревиатуры ОК. И, или в наших мессенджерах мы ждем.
0: Окей, смотри, какой detail, какой фабрик. Ну что же, это мы сделаем скоро, так что вперед, выгружай слова, а мы скоро начнем аббревиатуры, точнее. Это шоу «Разбудилники». Включи.
1: Это

0: Разбудильники на радио DFM.
1: 30 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ 30.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Казань брал, Астрахань брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
3: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер G40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый значит выгодный.
10: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
13: Пароль ВТБ для бизнеса.
14: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
15: А второе?
14: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
16: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее в vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
17: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов и семиместный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
20: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас.
21: Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо».
22: Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Шимия, шимия, шимия. Чурум-бурум, ди человек. Если расшифровываешь поп как проспал, обвини погоду. Значит, ты в теме шоу «Разбудильники». Мы вместе с ней пинаем балду. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас будем расшифровывать две буквы, точнее. Получается, две буквы, да?
3: Две. Окей. Ок, да. Или ок. Mm-hmm. Она нашла.
2: Ок, да. Так что играем в разбирайку.
3: Спасибо всем тем, кто оставлял максимально смешные комментарии, расшифровки в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах на протяжении почти всего нашего эфира. Пора подводить итоги, но прежде зачитаем еще несколько идей. Ну и, наконец, определимся с победителем, с тем, кому отправим подарок от Радио ДФМ.
2: Mm-hmm. Ну что ж, Игорь пишет у нас в мессенджере: «Олень купался».
3: Олень купался.
2: Да. И все смотрели.
3: Отдел козлов.
2: А у Николая отдел квадроперов.
3: Там кошечки и собачки, да?
2: Обалдеть. Надо же.
3: Очки крота. Надо.
2: Очки крота. Значит, вспомнила меня.
3: Очки крота.
2: Надо. Андрей пишет: очень круто.
3: Очень круто. Угу. Хорошо.
2: Да.
3: Осторожно, Катя. Ну да, вот утром особенно.
2: А как тебе офисный кентавр?
3: Вот как я тебя буду называть.
2: Не говори. Так, еще обнимательный крокодил, пожалуйста.
3: Обутая креветка.
2: Обутая. Ты представляешь себе креветка, которая идет
3: в ботиночках.
2: Не, не в ботиночках, а в этот бархатных тягах.
3: Креветка.
2: Это крыш.
3: И встречает ее ослепительный комар.
2: Катя, давай выбираем победителя и валим, а то сейчас лишний проболтаем.
3: Денис Николаевич, спасибо вам огромное за обутую креветку. Она навсегда в наших сердцах.
2: Обутая.
3: А подарок от Радио ДФМ достается тебе. Это браво, браво.
2: Ой, слушай, ну тогда у нас в мессенджере побеждает Николай, отдел квадроперов.
3: Да, в который я бы не зашла, ни за что.
2: Это там, где обутая креветка, да?
3: Спасибо, ребят. Подарки от Радио ДФМ уже мчат к вам.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в России фраза «я только спросить» всегда звучит как начало боевика?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас переменная облачность и 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Оставайся с ДФМ. Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООС «Зэ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Ladies and gentlemen, это шоу «Разбудилники». Напротив меня наш мема-барышня, мема-донна, мема-сита Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Ну что ж, начинается мемоскоп. Кстати, сейчас посмотрю, чем я тебя сегодня удивлю.
3: На каком-то языке снова будешь знать?
2: Да, конечно же. Так, посмотрю, чем сейчас тебя удивлю. Ну, сегодня мемоскоп – предсказания, после которых можно развернуться на полпути и даже не смотреть в зеркало. Вот такой гороскоп сегодня.
3: Сегодня звезды расскажут, какой ты витамин.
2: А эти витамины мы услышим на итальянском языке.
3: Любопытно.
2: А ты у нас и полиглотка. Вот переведешь.
3: Ну не витамины, а знаки.
2: Знаки, да. Окей. Поехали. Ариэте.
3: Овны. Витамин В6. Вы постоянно в движении, быстро загораетесь идеями и создаете что-то новое.
2: Торо.
3: Телец.
2: Ага.
3: Витамин D. Сегодня вам необходимы солнце, комфорт и шведский стол. Так и передайте своему боссу.
2: О, слышал слово «шведский стол» и вдруг захотел поесть. Джемели.
3: Близнецы. Витамин В12. Энергии хоть отбавляй. Есть шанс выполнить месячную норму работы за одни только сутки.
2: Грация, прегу. Канкро.
3: Раки. Пародировать итальянский. Витамин В9. Вы заботитесь обо всех вокруг. Иногда хочется, чтобы кто-нибудь уже позаботился о вас.
2: Лашатеми канаре. Леоне.
3: Лев. Витамин А. Вы отвечаете за зрелищность. Вас заметили, значит, день прошел не зря.
2: Вергине.
3: Дева. Витамин К. Там, где вы, работа кипит. Вы помогаете всему коллективу работать как часы.
2: Если удивляешься, почему они там все тянут и тянут и тянут, это потому что сегодня знаки говорю на итальянском. Так, биланча.
3: Бесы. Витамин Е. Вы главный по справедливости. Сегодня кто-то явно нуждается в вашей защите.
2: Скорпионы.
3: Скорпионы. Витамин В3. Сегодня важно соблюдать энергетический обмен. Стремитесь к сделкам win-win.
2: Сагитарио.
3: Стрелец. Витамин С. Осенняя хандра? Нет, не слышали. Сегодня вы заряжаете оптимизмом всех вокруг себя.
2: Так не хочется, чтобы это все закончилось. Аквариум.
3: Козерог. Витамин В1. Без вас сегодня никуда. Вы поддерживаете работу всей системы.
2: Я не знал, что уважаемый мной актер Джо Пеши, не знал, что у него фамилия рыбная. Прикинь, Пеши.
3: Пеши? Что это значит?
2: Это рыбас.
3: А ты зачем? Ты в конец сразу пошел или что?
2: А что-то пропустил сейчас?
3: Водолей.
2: Каким образом? Аквариум, это же водолей.
3: А, водолей?
2: Да.
3: Витамин В7. Тот самый день, когда проснулись и уже красивые. Всех заботит одно – контакт вашего косметолога.
2: Это был аквариум, а теперь пещи.
3: Рыбы. Витамин В2. Сегодня вы очень чувствительны. Особенно к сообщению «нам надо поговорить».
2: Витамин бабах. Б, да? Ну что ж, это все, что ли, да?
3: Змеиносцы.
2: Вау, я не знаю, как это будет
3: попасть. Змеиносцы.
2: Змеиносцы.
3: Вот и перевели на итальянский. Витамин DFM. Вы дарите людям исключительно гормоны радости.
2: Прего, грации, белиссимо, Катя Симо.
3: Что в переводе? Спасибо за внимание.
2: Да, зиба-зиба.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, ваше величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
5: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
6: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Я вам.

0: провайдеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком комплект». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Шапка. Носки. Еще шапка.
3: Мам. Я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грас Азелит» 600 миллилитров. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте».
7: Кроме ленты «Эконом».
6: Цены на минимум. Выгода на максимум.
8: В «Ленте».
9: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
10: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
14: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
15: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
16: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
21: Up the next.
22: А дальше тусовка.
21: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: Бигги бэнг, бум, пэу, нихау, пау, пау, дитусовка. Это кортизол, понижающее шоу. Разбудилники. Здесь языковедка Катя Бодрова.
3: И вечный студент диджей Саймон.
2: Оу, да. Сейчас говоризмы, где сленги разных городов России уходят в отрыв. Теперь знаю, в Пермском крае разнос — это не нокаут, это поднос.
3: Верно.
2: Какие разнос, да?
3: Я сейчас вам такой разнос. Принесу. Сегодня отправляемся на Дальний Восток, конкретно в Хабаровск, в Благовещенск, и пытаемся выяснить, что означает слово чифанька.
2: What?
3: Чифанька.
2: Чифанька — это женского рода, я уже понял.
3: Ну, нет.
2: А, нет? А то я хотел спросить, чифанка ходит в юбке, нет?
3: Нет. Нет.
2: Это не человек, получается, да?
3: Да, существительное, да, неодушевленный предмет.
2: Неодушевленный. А чифанку можно съесть?
3: Чифанька, ну ты близок к истине.
2: А съедобная?
3: В чифаньке можно съесть.
2: То есть я могу войти в чифанку? Что-то большое.
3: Ты можешь войти в чифанку, все верно.
2: Она большая, она ведь помещается человек. Это дом, что ли?
3: Помещение.
2: Ресторан?
3: Кафе, все верно.
2: Да ты что?
3: Но необычное кафе. Кафе китайской кухни. Дело в том, что с китайского чифань значит есть еду. И так как Хабаровск, Благовещенск, эти города, расположенные близко Корее и Китаю, то они заимствуют вот такие штуки и русифицируют. Чифанька — это кафе китайской кухни.
2: Я был в Хабаровске пару раз. Но
3: заходил в чифаньку?
2: Я не чифанил никак, прикинь. Я не чифанил. Ну, кстати, я не самый большой фанат, слабый желудок. И каждый раз я хожу в чифань. Фанку, вот потом я провожу сеанс в одном месте. Вот так что, поэтому я мало стал ходить.
3: Запомнили, на Дальнем Востоке чифанька значит кафе китайской кухни.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Вот такую погоду не нужны понты. Одеваемся теплее, хватаем зонты. В октябре тучи в порядке вещей. Осень без дождя, как теща без борщей. Осенью хандру не надо бояться. Мы найдем чем в холод заняться, чтобы на душе было хорошо. Давай делай громче наше шоу.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас переменная облачность и 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина. В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Зиверт, Сергей Лазарев, дискотека «Авария», Артика Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.
11: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский». Место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. Любовский, Седова 5, Новая Земля, 18+.
12: Элегантность – это не только стиль, это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы учились запоминать стихи. Переводили на итальянский слово «змееносец».
2: Змееносец. А если по-итальянски, я уже, кстати, проверил и узнал, что «il serpentario».
1: Сложновато. Узнали, что такое чифанька на Дальнем Востоке.
2: Это китайский ресторан, да?
1: Верно. Пора прощаться, меня зовут Катя Бодрова. И как говорит молоко, я побежала.
2: Я еще не побежал. Я брат от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец, Агбалао, Мэри, Окуланджа. Ди человек, ди народ. Желаю, чтобы твои калории сегодня таяли сами по себе. А дела делались легко, прямо по щучьему велению, по моему хотению. Ну, а не забудь остаться на волне Радио ДФМ. Во всех соцсетях я DJ MC Саймон. Дал краба, прижал и убежал, теперь как молоко. Пока-пока!
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
3: Да, за мой счет.
1: Все, банкет.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
2: On DFM.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Нива Тревел от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
3: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Я Пирель. Беру в колесо.ру.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино.
1: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
8: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 19 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градусов выше нуля. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула-А».
3: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
5: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект Шоу». Ищите нас в соцсетях. 18+.
6: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход. Поселок Красный. Улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
7: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие». Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по-настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
8: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
9: Ростов, привет! Я Дима Белых. И вот мой совет. Ищешь крутой подарок, чтобы вау, бомба, пушка, ракета? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Там большие удобные кресла-мешки. Все кресла в наличии с гарантией 5 лет. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй. Чудо-кресло на Страны Советов 3.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
0: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: При отеках лимфониазот.
0: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Казань брал, Астрахань брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
6: Красота-то какая, лепота.
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Шапка. Носки. Еще шапка.
3: Мам. Я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонье. В сезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
8: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 19 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градуса выше нуля. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В середине октября становится только жарче. 16 октября вечеринка с диджеем «Папа-пап». А 17 октября встречаем выходные вместе с кавер-группой «Френч». Живая музыка, танцы и вечер, который точно не захочется заканчивать. Сбор гостей 22.00. «Папа-пап». Максима Горького 151. А если уже думаете, где провести новогодний корпоратив или праздничный банкет, «Папа-пап» все организует за вас. Бронь столов по номеру +7 988 990 10 11. 18+.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
0: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» – место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио

0: Пок, добрый вечер. Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, это ДФМ, это Ростов-на-Дону. И программа называется «Party Time». Время вечеринки наступило. Ребята, здрасте. Здрасте. Среда, 14 октября, всех с праздником, ну и вообще с хорошим настроением. Погода нормальная, любимая станция, ну и звук классный. И это Ростов-на-Дону. Друзья, я напомню наш единый номер для ваших сообщений. В принципе, пишите в наш МАКС 8-918-59-00-469. Ну, записали? 8-918-59-00-469. Паблик ВКонтакте, ДФМ Ростов. И есть у нас прямые наши точки. Это, конечно, наш телефон. Наши прямые точки с вами, да. То есть просто набрал. Алло, я на связи. Алло, алло, я здесь. Это наш прямой эфир. Это телефон студии. Друзья, в общем, сегодня много событий. Сегодня большой праздник Покров. Сегодня Всемирный день стандартов, ребята, на всякий... Внимание! Сегодня день работников заповедного дела в России. Сегодня день матери в Беларуси. Наших белорусских друзей поздравляем. Кстати, день стандартизации в Беларуси также. Вот. Значит, по именинам сегодня тоже немного, но ребята молодцы. Александр, Алексей, Георгий, Иван, Миша, Коля, Петя, Рома, Степа. Ребята, именины у вас. Все аплодируют. Ага. Ребята, ну вот, я не знаю, почему-то пацаны вот реже хотят услышать это музыкальное произведение в своей жизни, нежели чем девочки. Я не знаю, почему, ну ладно, хорошо, она мечтает о белом платье, да, хорошо. Она мечтает о какой-то интересной такой регистрации, может быть, выездной, чтобы свадьба была какая-нибудь в таком модном стиле, в трендах, вот, чтобы все классно, чтобы у нее были под платьишком кроссовки, красачи, хендмейд, сейчас модная фишка. У невест это, значит, кроссовки, которые специальные люди обученные украшают под невесту. И она такая вся, невеста в кедах, в платьишке, такая модная, вау-вау, посчитали деньги, вау, все классно. Вот, я почему об этом? Вот девочки хотят это музыкальное произведение услышать, мне кажется, чаще, чем мужчины. А ребята почему-то вот как-то относятся странно к этому музыкальному произведению, которое хотя бы раз в жизни должно у них прозвучать. Я о чем сейчас, ребят? Внимание! Впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона! Та-да-да-дай! Та-да-да-дай! И погнали! Чего вы так, ребята, боитесь Мендельсона? Кстати, сейчас вот я хотел бы еще отметить, что, ну, давайте так, прототип нашего Винни-Пуха, нашего нормального Винни-Пуха, не того желтушного, Винни-Пух Боткиным, я бы назвал бы его, желтый этот Винни-Пух, кстати, многие начинают там, ну, девочки особенно эти, знаете, вот зумерят, они начинают что-то грустить, хотя этот желтушный зверек, он был не у зумерят, а он был у миллениалов, так вот, я сейчас с одной девочкой разговаривал, она говорит, я миллениал, я говорю, да ты моя хорошая. Вот, значит, я о чем. Дорогие друзья, сегодня день рождения Винни-Пуха прототипа, да. Вышла книга о Винни-Пухе, да. Потом просто мы немного, вот, знаете, как ну, не то, что приукрасили, мы действительно, вот, наш Винни-Пух, самый крутой Винни-Пух, и все, не надо спорить. Сейчас будут какие-то шипелки, знаете, какой-нибудь будет такой мальчик такой, знаете, да нет, вот тот желтушный лучше. Или вот какая-то девочка будет шипеть, вон тот, вот Винни, вон тот, Кристофин, Робин, Бобин. Да нет, ребят, наш Винни-Пух и все. С нашим пятаком, с нашей совой, с нашим ИА. Так, друзья, советские войска освободили Запорожье от немецко-фашистских захватчиков в этот день много лет назад. Произошло восстание в концлагере Собибор, так тоже, чтобы знали. И сегодня день основания МГИМО, ребята. Да. Вот это все, что хотел сказать к этому часу. И, кстати, парашютист совершил первый прыжок из стратосферы в этот день много лет назад. Ну вот все, ребят. Да. Вот и все. Вот и все, и закончилось жаркое лето. Та-та-та-та-та. Сейчас еду, ребята, на большом машине. Вот именно так, на большом машине мы двигаемся, братик, и у них играет песня группы «Сталкер». Это примерно такой же коллектив, как «Ласковый май». И вот и все, и закончилось жаркое лето. Парам-пам-пам-пам. Это такие брутальные чиловеки. Чиловеки едут на машине. На машине играет у них «Сталкер». Доброе утро, любимый город. Доброе утро, Ростов-на-Дону. Тему не обозначали, просто как дела, пиши, рассказывай.
1: Радио ДФМ.

Эй! Эгэгэй! Есть у вас такой человек, который ярче всех всегда на вечеринке? Эгэгэй! Ей! Этот трек сейчас будет, сейчас. Друзья, вот есть сообщение, которое, ну, где-то отчасти удивляет. Очень удивляет. Вот смотрите, я сейчас прочитаю. Пишет Юрик. Юрик Жмурик. У него так в аккаунте написано, значит, цифры скрыты. Вот он что пишет. Смотрите, Юрик Жмурик пишет вот что. Сейчас, ребят, я вот честно, ничего личного, но вот Юрик Жмурик хотела бы пожелать своему Машимбаеву с тем, что он по-любому сдаст экзамены. То есть вот как-то вот сложно все. Хотела бы пожелать своему Машимбаеву с тем. То есть хотела бы пожелать с тем. С чем с тем, с кем с тем, ну неважно. Хотела бы пожелать своему Машимбаеву с тем, что он по-любому сдаст экзамены. Ребят, вот такие есть сообщения. Юрик Жмурик. И хотела бы. Сейчас это уже тревожная вещь, да? Ладно, поехали. Привет, ДФМ, большой привет передаю всему Ростову. Всем хорошего рабочего дня. Настроение классное, погода теплая. Все здорово, и мне ничего не нужно. Я готова к... Я готова к приключениям. А почему это Мендельсон, мальчики, вам не нравится? Я не знаю. Я вот честно, но это очень сложно ответить на этот вопрос, почему Мендельсон не нравится. Не то, что не нравится. Ну, как бы мужчина, мне кажется, к Мендельсону подходит очень так осознанно, оправданно. Очень осознанно. Да. Большой привет передаю всему Ростову, всем хорошего рабочего дня, Евгений пожелал. Привет, если бы я ненадолго вернулся в 96-й год, то обязательно бы встретил бы на своих друзей, встретил бы на своих... Кого, что ты делаешь, Андрюш, не поправляй сообщение, пиши вот все. Андрюш, соберись, вот сейчас удали это, Андрюха, удали это, перепиши все. И только перед тем, как высылать, Андрюш, перечитай, понимаешь? Вот около небоскребов стоит классно, около Москва-Сити, здорово, все это замечательно, но ты перепиши сообщение, и вот что ты имел в виду, это и пришли. Так, дальше. Мы еще тему, кстати, эту с вами не обозначали, друзья. Мы вчера хотели обсудить с вами тему, и мы ее обсудим только вечером сегодня, Андрюша. Вечером у нас это будет тема, не утром, вечером. А сейчас вот сообщения вообще, которые приходят, знаете, гость на хорошую жизнь, я так вот могу сказать, да? Какие-то есть стандарты, да? Какой-то вот, собственно, может быть, стандарт качества жизни, там, я не знаю, там свой стандарт определенный, пью там... воду без газа, либо воду из фильтра, там, еще что-то такое. Короче говоря, какие-то свои истории личные, какие-то свои стандарты жизненные. Если есть, вы можете этим делиться, друзья. Так, поехали. О, написал, окей, понял. А зачем ты написал окей, понял, Андрюш? Ты перепиши и пришли то сообщение, которое имел... Нам не надо сюда писать окей, понял, Андрюш. Андрюша, соберись, пожалуйста. Как-то у тебя нормально было общение. Раз, штанга, несколько раз. Мой стандарт — чистая машина и хорошая музыка, если ехать всего 10 минут. Привет, ZFM. У меня сегодня настроение маленькой чашечки кофейку. Такая красивая, изящная, но очень крепкая и вкусная.

0: Спасибо тебе большое. В Ростове была такая столовая, называлась «Три собаки». Если кто-то знает, ну, напишите. Знаете, если кто-то знает, тот в курсе. Ну, знаете, ростовская история. Если кто-то знает, тот в курсе. Сейчас вернемся, ребят.
1: Реклама.
0: Доброе утро! Хочется приятных перемен? Начните с себя. Клиника «Доктор Жуков». Твои невероятные перевоплощения здесь. Стоматологические услуги и внутрикостная дентальная имплантация. Лечение и удаление зубов без боли взрослым и детям. Для преображения лица и тела аппаратная и инъекционная косметология. Клиника «Доктор Жуков». Проспект Маршала Жукова, 30/95. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Если у вас бывает такая ситуация, весь год работал, как вот проклятый, в отпуске не был, злой, раздраженный, как собака. Вот, бывает же такое, бывает. Если это о тебе, тогда лови дельный совет. Тебе точно нужно в магазин «Чудо-кресло». Там большие удобные кресла-мешки, в которые прям погружаешься и расслабляешься. Реально, это море релакса, заряд энергии и позитива. Приезжай на «Страны советов 3» в магазин «Чудо-кресло». Твое кресло подберут и соберут за 5 минут, ты останешься довольным, как слон. Порадуй себя, любимого, прямо сегодня.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Ребят, у меня есть видосик, очень крутой видосик. Идет малыш, ну, я не знаю, там лет, ну, максимум 5-4 годика. Идет, значит, по, ну, какому-то вот дачному такому или такому поселку городскому. В общем, где-то идет, может быть, это в Ростове, может быть, где-то на дачах у ростовчан, да? Идет малой и поет песню «Зачем же такая я любовь?» Это такой кайф вообще. Оксана Почепа молодец. Сейчас Почепа там я смотрел ее соцсети. Я смотрел ее соцсети. Хотя могу так набрать, пообщаться. Сейчас я понты пробросил такие, что могу Почепе, Свете позвонить, там, поговорить, что мне, как не ланчука. Вот. Сейчас пишет новый трек. Молодец. Оксана молодец. Оксана и Света, вот, честно, я постоянно за девчонок топлю. Ну, во-первых, я вообще по старинке, как всегда. Мне очень нравятся девушки, женщины. И не только певицы. Вот. И, знаете, как вот везде об этом говорю, находясь в других регионах страны, когда рассказываю о Ростове-на-Дону, ну, там, привожу примеры, вот, это здорово, что они у нас есть, вот, и они такие молодцы, они вот такие настоящие работуны, да, еще и мамы, и вообще и поющие, и красивые, ну, вообще, вот, рассыпался прямо в комплиментах сегодня. Так, поехали. Мой стандарт — стараться избегать общения с любопытными людьми, которые при знакомстве со мной интересуются, кем я работаю, какая у меня зарплата. Красавчик Юра. Юрик, молодец. Причем, ребят, вы знаете, сейчас вот я вам дам совет такой очень важный, да, так как вот очень большой круг общения, да, и вот смотрите, если вы где-то с кем-то знакомитесь, и человек сразу переходит уже, знаете, как не то, что там на «ты», там это ладно все, да. Если человек сразу переходит и, знаете, ведет себя так, как будто вы с ним кровные братья, или вы 35 лет дружите такой вот, вот тут надо насторожиться, потому что, как правило, это, такие казачки. Очки бывают засланные, как говорят, знаете, там, все выяснить, узнать все. Есть такие люди, да. Вот, поэтому с такими людьми поосторожнее, конечно же. В общем, сегодня у нас тема «Твой личный стандарт». Вот какой у тебя есть стандарт? Сейчас многие взрослые ребята, которые в 90-е видели по телевизору «Лебединое озеро» в 91-м году, да, в августе месяце оно было, и они понимали, что происходило, им было уже лет 20, сейчас им, соответственно, уже чуть побольше. Ребята о стандартах думают немножко о других, да, пацаны, стандарты другие. Но мы говорим о твоем личном стандарте. Какой у тебя вот личный свой стандарт? Или стандарты качества какие-то, да, вот. Стандарты общения с людьми, допустим, да, вот. Юра написал стандарт стараться избегать общения с любопытными людьми, вот. Тоже хорошее есть такое сообщение прям. Мой стандарт — рабочий стол без лишних проводов, чтобы все было чистенько. Так, я люблю, когда все очень конкретно. И не люблю фразу «я же тебе уже говорила». Вот это я не люблю. Слушай, ну, эта фраза «я вот тебе говорила, я тебя предупреждала», это, конечно, всегда, это перебор. Девочки, заканчивайте вот с этой. Даже если произошло так, как вы говорили, не надо мужчине вот это вторить так, знаете. Но он уже увидел, что это произошло, да, и вы об этом говорили. Мы, мужчины, принимаем информацию от вас, так она по полочкам у нас раскладывается. И когда вот вы там говорили «не делай так», ты все равно сделал, то есть он принял решение, так случилось, как вы говорили, не надо в этот момент говорить «а я говорила». Вот так же вы делаете. Вот сейчас ты сейчас красивая за рулем, с маникюром сделала себе маник нормальный, вся такая хорошая, вся красивая, осенняя, вся такая свежая, легкая, потрясающая, невероятная, с губами, с ресницами, с бровями. Ты же так говоришь об этом. Вот ты говорила же об этом даже, может быть, вчера говорила своему. Я же говорила! Девочки, не делайте так, пожалуйста. Даже наша Зина так делает, мы ее просим, чтобы она, как бы была тоже корректней. Зинуля, выйди, а ну-ка, давай, набубани своими губами. Телефон, погода.
1: В Ростове сейчас малооблачно и 21 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градусов, выше 0. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
2: Реклама.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
6: От создателей сказок про конька, щуку и Горыныча.
7: Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
6: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. Чудо-юдо. В кино с 22 октября.
8: Опа. 6+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Добрый вечер, написала Светлана. Светочка, ты знаешь, мы так, так тебя понимаем, когда ты утром пишешь «добрый вечер». Причем, вы знаете, эту фишку только у нас в Ростове. Ну, мы с иронией воспринимаем. Ну, доброе утро у нас до 12 дня, вечер 16.00. А если утром сказали «добрый вечер», то тут даже, вы знаете, тут даже можно дальше ничего не продолжать. Всем все понятно, да. А вот наши друзья из северных регионов на это негативно реагируют. Но они не могут нашу южную историю, наш южный юмор понять, прочувствовать. Ничего страшного, когда они приезжают к нам, мы их угощаем всем тем, что у нас есть здесь в наших кафешках. Они сразу начинают понимать наш юмор, когда мы утром говорим «добрый вечер», потому что были случаи наших северных друзей, наших коллег из разных регионов страны, и из Москвы в том числе. Мы так прогуляли в Ростове, и как-то утром мы прогуливались по набережной, и ребята были, ну, в таком удивленном состоянии, мы встречали рассвет. Подошли люди из тревожной организации. Наши московские друзья рано утром, уже солнце встало в Ростове, на набережной сказали: «добрый вечер!» Так что у них тоже добрый вечер бывает, когда они к нам приезжают. У меня стандарт красиво все отсервировать на завтрак. Завтрак – это начало рабочего дня, и мой стандартный завтрак всегда красивый. Муж сказал, что у нас утром ресторан, а вечером столовка. Ну вот. Это ваш золотой стандарт. Мой стандарт – выходить из дома с аккуратной прической. Света, Светик, ну у меня тоже. Я тоже выхожу с аккуратной прической из дома. Цветок. Да. Димон, привет. Я думаю, что у многих пацанов настоящий максимальный стандарт – это удобная и чистая мужская обувь. Неважно, кроссовки, туфли, но должны быть чистые и удобные. База. Отлично. У меня стандарт общения: если человек пишет «привет», то пусть сразу пишет всю фразу. Ирочка, вот Ирича написала на радио: «Ира, слушай, мы об этом постоянно говорим». Вот кто-то из слушателей пишет, знаете, первое сообщение: «привет». Ну и все, и дальше что. Потом пишет второе сообщение. А у нас не более одного, поэтому проходит только «привет». Абсолютно поддерживаю, Ириша, конечно. То есть пишешь «привет», здороваешься и сразу пишешь тему, чего ты хотел, о чем ты хотел поговорить. И помните, да, в конце предложения, в сообщениях, ну так говорят в мессенджере, когда ты ставишь точку, это типа ты так зол и ты так все фундаментально до точки сказал. Так зумерята воспринимают информацию. То есть, если ты в конце предложения поставил точку, они уже напрягаются, понятно? Мой стандарт — чистое постельное белье, проветренная спальня, и белье меняю раз в неделю. Причем делаю это дома совершенно бесплатно, Татьяна. Таня, очень хорошо, Таня. Ребят, сейчас немного потанцуем, таких несколько мощных разносов от DFM, и продолжим.

Макрофон. Твоя мама танцевала под этот трек? Да, конечно. Ребят, ну, спасибо большое за ваше сообщение. Сейчас почитаю о ваших стандартах. И, кстати, у меня вот в моем канале, у меня есть канал в Максе, Дима Белых. Но пока вот я его развиваю, я не то, что говорю, там, сейчас смотрите, там, 100-500 миллиардов миллионов подписчиков. Нет, плавненько идет. Ну, если будете подписываться, ребят, буду очень рад, конечно же, выкладываю всякие приколы и много хорошего звука вот планирую делиться с вами, хорошими треками, и несколько миксов легендарных тоже готов прям вот разместить у себя в Максе. В Максе найдете, просто там в поисковой введите в Максе Дима Белых и найдете мой канал. Уже там я видосик один разместил, я с него ору сейчас, когда с этого видосика, конечно, такая банальная. Все, ну ладно. Так, в общем, тема не об этом. Как дела? Вот, у нас сегодня разговор такой. Ваш стандарт. Какой у вас вот стандарт? Да, есть у вас у каждого какой-то свой стандарт. Вот, допустим, Таня пишет, мой стандарт чистое белье постельное и проветривание спальни. Мы это как раз обсудили с вами до трека «Макромакрофон», да. Далее, вот поехали. Здесь несколько прям сообщений хороших, интересных. Юридическая есть такая подоплека. У меня стандарт, если идем в кафе, телефоны хотя бы на время убираем. Хочется разговаривать с людьми, а не с их макушками, и не фотографировать еду. Инструмент всегда должен лежать на своем месте. Это мой стандарт. Пока я все не разложу, я из гаража не ухожу. Слушай, тут прям рифмоплетим мы. Да, здорово, рифмоплеты. Это как-то сказал наш электрик нашего известного заведения. Ну как, это даже не заведение, это концертная площадка известная. Но он электрик, он всегда в состоянии в таком приподнятом. Он говорит, ну здорово, рифмоплеты. Это он сказал рэперам, пацанам молодым. Так, у меня стандарт дома, все должно работать. Если лампочка перегорела, меняю сразу. Красавчик, Паша, сейчас ты предмет для подражания, понимаешь? Сейчас те девочки, которые уже услышали со своим Зайей, Кисей, Котей Мендельсона в том месте, где надо. Она сейчас сказала, смотри, видишь, он сразу меняет лампочку. Мой стандарт — хотя бы один красивый элемент в повседневном образе. Пусть это будут сережки, сумка, кроссовки яркие или какая-нибудь яркая ленточка на куртке. Даша. Даша. Принцип FM, у меня стандарт — не экономить время на себе. На себя экономить время не нужно. Правильно. Мой стандарт — на рабочем месте обязательно должны быть живые цветы. Так вроде бы как и в офисе, но и как на природе. Это была Анна. Привет. Для меня хороший кадр — это настоящая моя стандартная история. Неважно, какая камера, главное, кадр должен быть идеальным. Это мой стандарт. Ну, тут немного, вы знаете, немножко вот есть наверное, как-то о личных отношениях, да. Мой стандарт — красивые вещи должны быть еще и удобными. Для меня идеальная поездка начинается с заранее продуманного маршрута. Это мой идеальный стандарт. Вот так. Все продумано. Хотя самые лучшие вечеринки, поездки и приключения начинаются со слов «да мне завтра на работу», какая-то легкая спонтанность, непредсказуемость, не было никаких просчетов. Кто куда едет, давайте простроим дорожную карту нашей поездки. Вот. Так это грустно, все печально. А что, погнали, погнали. Главное, чтобы паспорт и деньги. Все, ребята. Да, и зарядку взять на всякий случай, телефон. Так, мой стандарт — перед дальней поездкой обязательно проверить машину. Костик написал. Жанна, ребят, пишет. Жанна уже нам, по-моему, позавчера писала, да. Для меня торт должен быть не только красивым, но и вкусным. И это мой золотой стандарт. И если смотрится снаружи красиво, а внутри невкусно, это не норм. Мои все вкусные. Это мой стандарт. Жанна-кондитер. Жанночка, ну, понимаешь, в чем дело? Вот можно обсуждать это, да, говорить, что вот там мой стандарт, мой вкусный. Понимаешь, Жан? Это-то можно говорить. Знаешь, есть же там лучше один раз попробовать, чем 185 раз услышать, понимаешь? Поэтому, Жан, принеси, угости нас тортиком, а мы скажем, да, Жанна, твои торты отличные. Поехали.

0: Это медленные были танцы. Помните, да? В известном кинофильме это медленный танец. Это энергичный танец, не медленный. Наоборот, он хотел медленно, это был энергично. Представляете, вот такая подойдет вот звезда. Нет, не подойдет, а ты к ней подойдешь где-то на вечеринке, допустим, в Лазаревской, да? Ты пригласил ее, она говорит, это энергичный танец. Звездочка. А таких звездочек, я вам хочу сказать, не только в Лазаревской, а в Макапсе сколько, в верхнем и в нижнем. А есть люди, вот как раз такие танцующие дамы в Анапе. Вот в Анапе вообще интересно, конечно. Можно найти приключения, ребята. Ну, между строк слушайте это, да. А у меня стандарт такой. Приходя на работу, в первую очередь включить DFM, а потом уже все рабочие программы. Так рабочий процесс идет веселее, написала Мария. Мария, ну, нам очень приятно, мы очень тронуты. Это, знаешь, как это, высокая ответственность лежит на наших плечах. Вот так. Так. У меня стандарт, если приглашаешь гостей, стол должен быть накрыт красиво. Это важно. Мой стандарт, тренировка должна приносить удовольствие, а не превращаться в наказание. Отлично. Это прям, вот прям база. Молодцы. Тренировка, ребята. Вот запомните это. И девчонки, которые сушат орехи, ну уже, ладно, в этот раз к этому лету не успела, ничего на следующее. Тренировка должна приносить тебе удовольствие, да. То есть это должно быть хорошо, интересно, и ты хотеть должна сама заниматься, а не из-под палки. Так, или, ну, или он там, неважно. Мой стандарт после работы обязательно убрать за собой, это классно. У меня стандарт покупки должны приносить пользу и настоящую радость, не потому, что это будет круче, чем у Маши. Вот, тоже девичье сообщение, да, интересно? Кофе должен быть приготовлен с вниманием. Когда ты внимательно варишь кофе, он получается вкусный, и гость очень доволен. Артем Бариста. Тема, хорошо, что ты подписался. Ну, молодец. Сейчас о погоде, ребят.
1: Погода.
2: В Ростове сейчас малооблачно и 21 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градусов выше нуля. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Если давно присматриваете квартиру на Западном, обратите внимание на жилой комплекс «Орион». Бизнес-класс, закрытый двор, большие окна, высокие потолки и подземный паркинг. А сейчас и до 31 октября 2026 года скидка до 15 тысяч рублей с квадратного метра. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 федеральный закон.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21

0: Кать спрашивает, а вы уже смотрели новый гаджет? Катю, слушай, ну, ты понимаешь, в чем дело? Если, ну, конечно, все смотрели, да? Но если у тебя оранжевый, вот, оранжевого цвета, да, и ты фоткала специально в лифте, чтобы всем твоим подписчикам показать, что он оранжевый, сейчас это уже не актуалка. Вот, сейчас этот цвет бургундии, или как он называется? Как это называется цвет сейчас? Ну, девочки, вы знаете. Девочки, вот сейчас вот вы за рулем, напишите, как этот цвет, который сейчас модный, вот раньше он гаджет был оранжевый, а теперь он какой? Бургундия цвет? Как называется? Точно, не помню. Ну, короче говоря, это темная такая спелая вишня, даже немного подпротухшая вишня такая. Или, не, не черешня, вишня вот именно, да, бывает. Примерно так. Так, стандарты, ребята, а стандарт? Девочка пишет, значит, у меня стандарт семейного ужина, хотя бы немного, но отсервировать стол. Вот это, знаете, как очень часто сервируют столы. А для меня хороший отпуск – это всегда мой золотой стандарт. Лучше тогда в отпуск не отправляться, но все-таки он должен быть очень крутым. Это делаем мы для себя и для наших детей. У меня стандарт дружбы должен быть всегда взаимовежливое, уважительное отношение друг к другу и взаимная выручка и помощь. Слушай, ну это хорошее. Это знаешь как? Это, как говорят, оптимальные, идеальные условия, да? Ну вот бывает же по-разному. Ну дружба, да, дружба это. Дружба вообще понятие круглосуточное. Так, вот тоже хорошее. Мой стандарт это суп, который должен быть горячим. Вообще, если ты берешь первое, первое должно быть горячим, ну кроме окрошки. Ну согласен. Согласен. Горячая окрошка это тревожное будет, конечно, блюдо в рейсе. Так, для меня хороший выходной – это возможность спокойно пройтись по набережной. Это мой стандарт. Вообще, я люблю отдыхать дома, и это мой стандартный вид отдыха. Мой стандарт – это праздники, которые должны заканчиваться улыбкой, и гости должны уходить с улыбкой после праздника. Для меня хороший урок, когда дети задают вопросы. Для меня это стандарт мой, и если после урока они мне не задают вопросы, это плохо. Друзья, в общем, пришли мы к обеду вместе. Смотрите, вечером сегодня в 16:00 у нас радиошоу Party Time. И там мы будем обсуждать тему, которую затронули вчера. Был спойлер и спойлер сейчас. Вечером мы будем обсуждать тему, если бы вы попали в 1996 год или хотя бы в 2006. Что бы вы себе сказали, что бы вы сделали и куда пошли? Это будет вечером. А сейчас хорошего обеда. Все!
1: Радио DFM. Для лиц старше.

0: мониторинга. И в итоге намониторили, что победу одержала девушка, которая быстрее всех заснула и спокойнее всех проспала 90 минут. За что и получила почти 1,5 миллиона рублей на наши.
1: Сон для слабых.
0: Не, ну конечно, что вам еще остается сказать, когда 1,5 миллиона рублей выиграли не вы? Всем бодрого доброго, господа хорошие. Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого продолжения рабочего дня вместе с нами. Занавес.
1: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
8: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
9: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 22 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. В середине дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градуса выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Тэнк. Это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой Тэнк и получите специальное предложение на покупку. Подробности в Триа Моторс Тэнк. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраним зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
6: Элегантность – это не только стиль. Это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Титатус с соном.
2: Титатус с соном. Это когда по-другому у разбитого корыта. Помните сказку «Золотая рыбка»? Вот там бабка все загадывала, да, загадывала. А в итоге что с ней произошло? Орган, которым мы нюхаем.
1: Вот я понимаю. Чем нюхаешь?
2: Чем нюхаешь? Кто по жизни, чем занимаешься? Нос, чем нюхаешь?
1: Носом, он сказал так.
2: Носом. Остаться с носом.
1: Остаться с носом.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
14: Пароль ВТБ для бизнеса.
15: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
16: А второе?
15: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
17: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
18: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать, перейти на паровые овощи, стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно, завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
19: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
20: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Радио DFM.

0: Ну что же, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно Международный день делового костюма. Или же день запретов и на сутки запретить себе, к примеру, есть. А все почему?
1: Все потому, что кто-то слишком много ест.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 22 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. В середине дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 24 градуса выше нуля. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: В середине октября становится только жарче. 16 октября вечеринка с диджеем «Папа-пап». А 17 октября встречаем выходные вместе с кавер-группой «Френч». Живая музыка, танцы и вечер, который точно не захочется заканчивать. Сбор гостей 22.00. «Папа-пап». Максима Горького 151. А если уже думаете, где провести новогодний корпоратив или праздничный банкет, «Папа-пап» все организует за вас. Бронь столов по номеру плюс 7 988 990 10 11. 18+.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Sweet Touch в атмосфере нулевых, только что на радио DFM. Ну, а в Америке произошло на редкость странное ограбление. Как нам известно, там у них вообще очень много странного всегда происходит. Например, странный человек во главе государства находится. Чего уж говорить про обычных людей, которые тоже порой способны на неординарные выходки. Злоумышленник, значит, пробрался через окно в офис одной из технологических компаний и умыкнул оттуда несколько коробок с компьютерами. Правда, под действием адреналина, видимо, не заметил, что они довольно легкие, а все потому, что они были пустыми. Мне кажется, что в технологической компании тоже кто-то что-то знал и заранее к этому моменту готовился. На то она и технологическая компания. Всем здрасте, мордасти, меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый, а это Ее Величество.
1: Реклама. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
9: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
13: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
14: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
15: Right now. А теперь тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что...

0: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
1: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
3: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Импровизация высшей пробы.
2: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Горячее, острое и откровенное.
2: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Лежим на диване, пьем смузи, джуз, и думаем о том, как провести субботу.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
6: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: При отеках лимфониазот.
6: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
13: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
14: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Пароль
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Ну что ж, дорогие друзья, перед тем, как, собственно, попрощаться с вами, до завтра.
1: А напоследок я скажу.
0: Да-да-да. Итак, в Бельгии устроили чемпионат по запуску тыкв в небо, а в Общественной палате России предложили навсегда сделать 31 декабря выходным днем. Все, все, у меня на этом на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
5: Хэллоуиз в Горилле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы, мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла бар, Горького 151, вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Востока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
8: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
9: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
10: Right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
3: Hello Weeks в Кариле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы. Мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар, Горького 151, вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
4: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
5: Элегантность – это не только стиль, это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Пароль ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Представьте жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
9: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
10: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
11: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
12: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
13: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: А дальше тусовка.
14: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
0: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет, и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
3: А что, в меня нельзя влюбиться?
4: Что, если ты узнаешь, кто я?
5: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
6: «Чудо-юдо» в кино с 22 октября.
5: Что, понравилось быть человеком?
4: Человеком быть больно.
0: 6+. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21.

0: осень, время, когда хочется побольше времени проводить в помещениях, потому что на улице становится все прохладнее, дождливее, и в целом раздеваться хочется все меньше, и отсюда меньше мотивации ходить в спортзал. И если у вас тоже так, друзья, возможно, эта новость вам будет полезна. Ученые доказали, что запах шоколада, друзья, помогает делать больше повторений в спортзале. Вы представляете, как вот эти люди, на которых это проверяли, действительно хотели просто поесть, а не спортом заниматься. Мне кажется, шоколад вообще прекрасно влияет, особенно если ты просто его ешь с чаем, а не где-то в спортзале потеешь. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, мы здесь потеть не планируем, будем слушать музыку, конечно, в классной компании, разумеется, в вашей. Продолжаем.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7, созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
6: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово.
10: Но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
14: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый значит выгодный.
15: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
1: А теперь тусовка.
16: DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 24 градуса тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Температура воздуха днем составит около 22 градусов, выше 0, ветер восточный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: меньше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на вашу. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
6: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» — это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов!
7: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
8: Это новый вызов!
9: По субботам в 17.00. Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: В тройку лучших на прошлой неделе попала работа Talk to You. Anti Hipsifo Ultra.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Серебряным призером на прошлой неделе стала работа «Если я буду танцевать» Баста и Майи Мишель.
4: Если я буду танцевать, то будет с тобой моя любовь.
0: Первое место.
2: Number one.
3: Ну а лидером прошлой недели оказался трек «Meet Me in the Dark» Аве.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
5: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
6: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
6: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главный «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: А дальше тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Искусственный интеллект — это, конечно, уже не новинка, он плотно вошел в нашу жизнь и помогает абсолютно во всем. Вот недавно мужчина рассказал о том, что проходил собеседование, где компания отправила ИИ рекрутера. Он в ответ отправил ИИ представителя, которые потом бесконечно прощались, потому что оба не могли завершить диалог. Так что, конечно, искусственный интеллект во многом нас умнее, но пока еще все-таки не во всем. Ну и проблему тоже раздувать из этого, мне кажется, не нужно. Если искусственный интеллект не только собеседование будет проходить, но еще и работать за нас и деньги приносить, одно удовольствие вперед. Но одно мы все-таки доверять ему не будем. Лучше сами классную музыку послушаем. Продолжаем, ребята, будьте с нами.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 24 градуса тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Температура воздуха днем составит около 22 градусов, выше 0, ветер восточный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

Опа! Добрый вечер! Добрый вечер, любимый город! Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане! Добрый вечер, роднуленькие! Ну что, вот и наступило то состояние, состояние легкости, потому что закрываем рабочий день. Друзья, добрый вечер! Всем привет! Ну, в общем, что хотелось бы сразу вначале сказать? Ну, во-первых, у нас все так же сегодня по-прежнему месяц октябрь, и это Ростов-на-Дону, 14 октября. 2026 года. Да, вот именно 26 года, тут ну, подчеркиваю, да, эту историю. Это DFM, это Ростов-на-Дону, станция для слушателей старше 12 лет. Сейчас сразу озвучу. Напомню, наш МАКС 8-918-59-00-469. Это сообщение. Паблик ВКонтакте DFM Ростов и 320-104-6 это цифры нашего студийного номера. Да, ну, прямого нашего, да. Дорогие друзья, сегодня, помимо того, что сейчас будут разносы музыкальные, и эти музыкальные разносы тебя, конечно же, перенесут в прошлое. То, что мы, в принципе, рекламировали, о чем говорили на протяжении двух дней, сегодня, вот прямо сейчас начинается. Итак, друзья, мы сегодня с вами, тема у нас эфира. Если бы вы перенеслись в, давайте так, возьмем, ну, там, неважно, в 2026, в 2006 год, то есть на 20 лет назад и на 30 лет назад, что бы вы делали, куда бы вы пошли, чем бы вы занимались, что бы посмотрели или с кем бы пообщались. Итак, если вдруг вы случайно попадаете на 20 или на 30 лет назад в Ростов-на-Дону, неважно, может быть, это в Москве, может, это в Суд, может, в Лазаревскую захотели бы попасть в 1996 год, в общем, что бы вы делали в этом времени? Это тема нашего эфира. В общем, давайте покреативим, обсудим и друг другу расскажем, что бы хотели увидеть, с кем бы хотели пообщаться. Итак, если вдруг вы случайно попадаете в 1996 год или в 2006, что бы вы сделали в первую очередь? Добрый вечер, любимый город! Начинаем, поехали!

0: Сразу девичьи вопросы пошли. А в какой именно год? Слушайте, ну тут вообще без всяких проблем уже есть сообщение, кстати. А в какой именно год? Слушайте, выбрать можете тему эфира назад в 96-й или в 2006-й. Короче говоря, вы определяете сами. А, давайте так, даже вот подкорректирую. Вы на сутки, у вас так, у вас есть 24 часа в прошлом. А, вот вы можете попасть в прошлое на 24 часа, ровно на сутки. Как вы их проведете? Это может быть 96-й, это может быть 2006-й. Давайте, или 10, или 20 лет назад. Не, 20 или 30, даже 10 не надо, да. 20 или 30 лет назад, да. Вот один день, сутки ровно, вы можете провести или в 96-м, или в 2006-м, что бы вы делали, что бы сделали в первую очередь, куда бы пошли, с кем бы встретились, я не знаю, может быть, с кем-то бы пообщались, ответили, ну, не ответили, а посмотрели, как работал пейджер, потому что есть некоторые вот сейчас слушатели, которые не знают, что такое пейджер. Люди делились на два типа людей, одни говорили пейджер, а вторые говорили пейджер, вот, и они не спорили между собой. В общем так, ты на сутки отправляешься или в 2006, или в 1996. Как вот ляжет. Рассказывай, что бы ты делал в прошлом ровно сутки. Ну, сообщение уже есть, давайте начну, потому что приходили до эфира, сообщение почитаю. Так, привет. Если бы я попал в 2006, я бы зашел в заведение «Елки-палки» и заказал бы там холодную горячую телегу. Очень колоритное было место и вкусное. Знаю, где была, классно, да. Георгий, молодец, за воспоминание, спасибо. Если бы я выбрал 96-й, сразу побежал бы в музыкальный магазин за кассетами и обязательно попросил бы продавца поставить что-нибудь из танцевалки. Слушай, ну, не только кассеты, диски перли тогда. Вот начало было, да, мы переходили на диски после кассет. Ну, конечно, диски были подороже кассет, да. Ну, в общем, если бы я вернулся в 96-й, я бы пошла на свою школьную дискотеку. Очень хочется снова танцевать, ни о чем не думая, именно под те треки. Вот, пожалуйста. Я бы, если бы попал в прошлое на 20 или 30 лет назад, я бы с удовольствием побежал бы на центральный рынок, старый базар, за джинсами. Потом обязательно зашел бы за кассетой или за дисками. Слушай, ну не только на старом рынке, не только на старом базаре. У нас же были там Гулливеры, у нас были, да. В 96-м году первым делом позвонила бы лучшей подруге по домашнему телефону и сказала бы: «Выходи, у нас сегодня большое приключение». А масса пошла. Так, если бы я вернулся в 96-й или в 2006-й, пошел бы играть в футбол во двор без телефонов, без переписок, просто крикнул, вышли и понеслась. Я бы снова оказалась на кухне у родителей, мама готовит ужин, играет радио, там работает Белых. Это 1996 год. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Да. Так. Я бы пошел в видеопрокат. Слушай, а вот я не помню, честно, был ли в 96-м году оставался видеопрокат? Ну, наверное, да. В общем, короче, пошел бы в видеопрокат за фильмом. А я бы отправился на танцы в Декас. Да ладно, помните, как называется? Смотрите, у нас был Декас назывался, это ДК строителей. Это тут кто-то такой прям понимающий в Декас отправился и услышал бы новый хит «Коко Джамбо». Да, да! В 96-м году как раз появилась «Коко Джамбо» в эфирах наших станций. И, конечно, знаете как, с «Коко Джамбо» была связана одна история. Значит, все диджеи втайне играли «Коко Джамбо», да? Вот, но когда диджеи друг с другом, значит, обсуждали других диджеев, говорят: «Ты да, он отстойный диджей, он «Коко Джамбо» играет». Хотя под «Коко Джамбо» танцевали все, даже охранники, даже фейс-контроль, даже охрана, вышибалы клубов, да, тоже двигались, было время. Так, я бы встретилась со школьными подругами возле нашего старого двора. Интересно вспомнить, как там все было и почувствовать. Первым делом я пошел бы в компьютерный клуб, посмотрел бы, как там они играют в КС. Слушай, ну, вот 96-й год КС я не помню, чуть попозже, да, наверное, 99-й был, а вот 6-й не помню. Вернулся бы на школьный стадион, собрал бы ребят, устроили бы футбольный матч. Я бы снова пошла на рынок выбирать яркую заколку для своего образа. Я бы с удовольствием вернулась в 2006 год. Второй курс моего универа. Все впереди. Я познакомилась с отличным МЧ. Он потом стал моим мужем. О. Но ты бы вернулась за той атмосферой, да? Ребята, итак, смотрите, у нас с вами сегодня тема такая. Вы на сутки, у вас есть возможность на сутки попасть в 1996 год или в 2006. Что бы вы там делали? С кем бы пообщались? Куда бы пошли? Ну вообще, что бы там делали? Напишите.

0: Сегодня можно встретиться в публике за ужином, продолжить в камерном караоке и постепенно настраиваться на выходные, потому что уже в эту субботу публике исполняется ровно один год. 17 октября Федор Фомин за пультом. Насыщенная праздничная программа «Большая садовая 116 публика». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

площадку в определенном месте на... Где? Ну, в общем, да, в общем, на, в городе, короче, да. Не в нашем. А, и заказал бы песню у диджея Captain J. Ну, так, да. Я бы купил жвачку с вкладышем, собирал их. Я зашел бы в магазин радиотехники, посмотрел бы музыкальные центры с кнопками без всякой ерунды, чтобы это было олдскульно-винтажно. Ну, молодец, да, любитель, я знаю такую историю. Есть люди, которые собирают технику определенных лет, да, и там реально все очень мощно. Если обслужено, то работает очень круто. Так, я бы вернулся на школьный выпускной не для того, чтобы что-то изменить, а вообще просто потанцевать со своим классом. Вообще, вот, знаете как, вот, если бы был вариант вернуться в прошлое на сутки, не надо ничего менять, и не надо встречаться, ну, может быть, с самим собой, может быть, было бы там прикольно там посмотреть, да, там, с родителями, да, или бабушкой, дедушкой, но так, чтобы не понимали, чтобы не нарушить, понимаешь? А потом-то надо в наше настоящее вернуться. А если вы помните фильм «Назад в будущее», если ты что-то там перезарядил, передернул что-то ты в прошлом, то ты не вернешься в это будущее, из которого ты туда ушел. Не в будущее, а в свое настоящее. Да? Так. Я бы пошел в парк Горького в 96-м году, потусил бы, поел бы мороженое. Ага. Так. Я бы отправился в 96-й и купил бы кассету со скутером, слушал бы ее до дыр, мне родители не разрешали. Я бы пошла на свидание в то самое кафе, где мы когда-то познакомились. Интересно, узнает он меня сейчас или нет, больше не виделись давно. Дружище, у нас есть 2 года. Слушай, как тебе? Ну, я не знаю, 14-44 абонент. У нас есть 2 года. Либо 96, либо 2006. Я понимаю, тебе хочется куда-то, но у нас есть вот либо 96, либо 2006. Понятно, да, абонент 14-44. Так, дальше. Я бы снова записала любимые песни с радио. Я это делала и в 96-м, и даже в 2006-м. Ну, тут, слушайте, тут очень личное пошло. Елена, спасибо большое, я не знаю, ну, многие не знают, у меня было ночное шоу, она сказала, я бы еще раз бы переслушала твое ночное шоу в ночь субботы на воскресенье. Да, это был разнос, да. Выходило ночное шоу, ребят, девчонки, сейчас представьте, с субботы на воскресенье, в самый прайм, с 12 ночи до 7 утра, то есть, ну, это вот в ночь субботы на воскресенье, с 12 ночи до 7 утра, это было ночное шоу, это был разнос, это музыка, это гости, это какие-то ситуации, это звонки, не нам слушатели звонили, а мы выбирали рандомно номер телефона, и где-то так в 3.20 или в 4.10 или в 3.48 звонили на определенный рандомный номер и ожидали слушателя, который отвечал с просонья. Вот это был разнос, конечно, да. Так, я бы пошел смотреть, как в 96-м работали диджеи, потому что тогда работали диджеи, сейчас непонятно кто. Ух ты, молодец. Так, я бы вернулась в свой 2006-й, я познакомилась с парнем, но у нас с ним не сложилось, мы с ним 6 лет были вместе. Какое же было замечательное время. Это Алина была. Так, я вернулся бы с удовольствием в летний лагерь в Лазаревскую. Нас вывозили в 96-м году. Я там познакомился с девушкой. Она была из Сыктывкара. Долго переписывались, но так после лагеря и не виделись. Это вот, это первая, конечно, лагерная вот эта история. Я бы пошел на какой-нибудь концерт любимой группы и посмотрел бы на молодого Филиппа Киркорова. Валера, не пиши сюда такой больше. Валера! Да, не пишешь. Так. Так, здорово, побежал бы к менялам за валютой. Ребят, ну смотрите, давайте так. Сейчас уже неоднократно написали насчет денег. Уже бы побежали там, купили бы, там, я не знаю, деньги других стран там и так далее. Это мы уже обсудили, уже это все было. Все уже, деньги мы обсудили уже. Давайте так, что бы вы делали в прошлом? Вот у вас есть сутки в прошлом. Что бы вы делали? Либо в 6-м, либо в 96-м. Там другие года, это уже одна история. Ну, это уже другая совсем, совершенно история. Так, ребят, сообщений много. Вот сейчас уже 280 сообщений. Я не успею все это озвучить, конечно же, но постараюсь. Сейчас погнали, еще один трек оттуда, но уже в хорошем кавере, и вернемся. Это Party Time. DFM.

0: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Спонсор программы ООО «Формула А».
2: «Тэнк» – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальные предложения на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
3: Реклама. Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
4: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
5: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
6: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход. Поселок Красный. Улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
5: Hello Weeks в Горилле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы. Мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар. Горького, 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
7: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь, Высоторемстрой.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
3: Элегантность – это не только стиль. Это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: DFM. Party time. DFM. Come on.

Кстати, ребята, очень много, знаете, фотографий каких, таких вот семейных фотографий, то есть, точнее, ну, с фотографиями связано, имеется в виду, сообщений много. Я бы пошла в фотоателье с родителями, с всей семьей, с мамой, с папой и сделал бы очень крутую фотосессию, чтобы запомнить, потому что постановочных фоток не было. Я бы купил бы кассету на рынке Ace of Base и слушал бы в своей шахе. 21.06, шаха, на всякий случай. Привет, добрый вечер. Я бы вернулась в прошлое, чтобы пойти учиться на повара-кондитера. Не на повара-кондитера, а на автослесаря, потому что с машинами дружу и работаю на них, а с котлетами и тортиками я не дружу, но приготовить могу, написал человек. Обнял бы отца, его нет. Очень много родителей, кстати. Так, вернулась бы на семейный пикник, таких сейчас уже нет. Так, 2006, поехали. Значит, клубная тематика поперла, ребят. Отлично. Димон, ну включи, пожалуйста, куда? Hands up in the air. Это я его сейчас просто прочитал. Put your hands up in the air. Вот. Ну, прям по-русски кириллица, это вообще, конечно, ну, здорово. Так, поехали дальше. Значит, что еще есть? Я выбираю 2006 год. Первым делом отправился бы в клуб «Парадокс» и потанцевал бы под Боба Синклера «World Hold On». Ай, красава! Да. Я со студентками тоже отжигал вот именно в «Парадоксе» под этот трек в 2006 году. Я бы вернулась в 2006, снова бы купила телефон-раскладушку, как же это было круто. В 2006 я бы пошел в магазин музыкальных дисков, набрал бы себе хорошие пиратки. Купил бы DJ Hits всю коллекцию. Слушай, ну всю коллекцию DJ Hits на дисках было очень сложно купить. Можно было найти, но сложно всю. Так, я бы на сутки вернулся в 2006 год и купил бы телефон с полифонией. Я бы пошла на первое свидание с будущим мужем еще раз, потому что свидание было ужасное, но в кафе включили любимую музыку, и я оттанцевалась на ура. Интересно, оттанцевалась на ура. Привет, в 2006 году я собрал бы друзей, устроил бы вечерину, сейчас не могу это сделать. Снова фотографировался бы и ждал бы фотки, фотографии получал в солнышко в фотостудии. Ну, там, да, была, можно было, это было и в солнышко в магазине, да, в солнышке, и еще, вот я помню, можно было сдать пленку, ее проявляли, потом печатали фотки. Еще на Буденновском, в нашем ЦУМе, да. Так, я бы вернулся в 2006 год и отправился за джинсами с низкой посадкой для своей любимой. Ой-ой-ой, ты вспомнил, да, это, по-моему, так и было. Точно. Так, Фэдли Грант, однозначно 2006. Я бы вернулся в 2006 год для того, чтобы просто погулять по улицам и посмотреть, как было круто и здорово в Ростове. Зашел бы во все заведения, мне бы суток не хватило. Но обязательно попал бы в Команчера на дискотеку. База, да, ребят? Так. Я бы снова бы вернулась в клуб «Золото» и танцевала бы на R&B-вечеринках, а вообще обожала Нелли Фуртадо. Ох ты! Ну, 2006 R&B Girls это были яркие девочки, конечно, помним, да. Так, по-моему, это был 2006 год, наверное, это было не «Золото», а это был клуб «Опера» назывался, вот. Я прям, смотрите, как включила. Так, я бы снова сидела в кафе с подругами, кафе «Академия», обсуждала бы новые клипы и мальчика, который очень нравился в параллельной группе. Так, что дальше? Я бы вернулся на школьную дискотеку, таких сообщений очень много, а я бы хотел бы с удовольствием вернуться в свой спортивный зал в 2006. Если бы я вернулся в 2006 или в 96, я бы отправился на тренировку к своему первому тренеру, к сожалению, его уже нет. В 2006 году первым делом бы включил DFM, потому что это были разносы, разрывы, были ночные диджейские эфиры, это было круто. Да, у нас это было, ребят, конечно, да. Ну, тогда мы уже были DFM, до этого мы были Динамитов. Так, привет, Димон, я бы пошел на футбольный матч с друзьями. Я бы в 2006 году купила бы телефон с камерой и сделала бы 100 фотографий за один день. Ну, там один день, там сутки. Ну, камера была не очень, но вот хотя бы оттуда, конечно. Слушай, надо было не фотки делать. Если бы была возможность попасть в прошлое, в 96 или в 2006 год, нужно было просто видосики поснимать ты в прошлом, потом вернулся в настоящее, показал друзьям, сказать, ну, вот это да, вот это нейросеть. Ребят, поехали.

0: Ребят, сообщений очень много. Причем определиться, какой год вам был более актуален, невозможно, потому что одинаково. И 96-й, и 2006-й. Давайте почитаю. Очень крутых много сообщений, реально. Если бы я в 96-м году могла разговаривать, я была маленьким ребенком, с удовольствием бы посмотрела на моих молодых родителей. Так, в 2006-м я снова бы устроил вечеринку на даче. Было много вопросов у родителей. Я бы заранее все бы подготовил. Понимаешь, в чем дело? Мы же договорились, что в прошлом ты ничего не меняешь. Мы многие устраивали вечеринки в 2006 году на даче, когда родители уезжали. Либо родители куда-то уезжали, мы дома устраивали вечеринки, думали, все нормально, а они почему-то возвращались и застигали нас вот прям в серьезных ситуациях. Нельзя ничего менять, понимаешь, в чем дело в прошлом. Вот есть еще один момент. То есть на сутки мы попадаем на 20 или на 30 лет назад. Да, какая твоя история, мечта, с кем бы ты поговорил? Я бы с удовольствием услышал бы впервые Джастина Тимберлейка. Да, Sexy Back, классный трек. Я бы снова сделала фотографии классные на фоне Ростова-на-Дону. Я бы вернулась в тот день, когда впервые увидела море с друзьями. Меня родители отпустили в 2006 году на море. Был плеер, море и классное настроение. О, так. Я бы поехал за недорого на такси, поймал бы тачку и поехал бы куда-нибудь по городу кататься. Включил бы радиоэфир. Так, ну тут вот по 96-му году тоже есть. Я бы выбрал 96-й и отправился бы гулять по Большой Садовой. Интересно посмотреть, как все изменилось. Слушай, ну изменилось, конечно. Я думаю, очень сильно изменилось все. Садовая наша с 96-го года изменилась, да. Были какие-то заведения в 96-м году, да. Так, в 2006-м поехал бы в любимую шашлычную. Очень хочется вспомнить именно тот шашлык, сейчас ее на месте нет. Я бы зашла в магазин в 2006 году и выбрала старые бы книги и вернулась бы с ними обратно. Так, я бы приехал в 96-й или в 2006-й, но знал бы, на какие ставки ставить. Вот, ребята, но это уже прям назад в будущее по-ростовски, да. Так. Так, хорошо. В 2006 году отправился бы на вечернюю прогулку по Дону. Мы так часто делали и покатались бы на дискотеке на пароходе. Вернулся бы в любой год, или в 6-й, или в 96-й. Отправился бы на автомобильную выставку посмотреть тачки. Так, я бы все-таки выбрала 2006 год и прогулялась бы по центру Ростова с фотоаппаратом. И с этими фотками уехала бы в свое настоящее. В 26-й, согласен. Классных фоток мало, конечно. Но вообще хронику снимать это сложно, потому что нужно себя заставить просто снять улицы или еще что-то так. Ну, такие все сообщения вернулись туда, будет классно. Я бы выбрала 1996 год и пошла бы на семейную прогулку. Тогда мы часто собирались все вместе по выходным, уходили гулять. Вернулся бы в любой год, зашел бы в магазин спортивной одежды, купил бы нормального шматья. Так. Далее. Вот. Я бы в 2006-м отправилась бы в фотосалон, сделала бы себе красивый портрет на память. Вот, ну, какие мысли, да, вот если бы у вас сутки были на 96-й или на 2006 год. Так, я бы выбрала 2006 год и встретилась бы с лучшей подругой, когда мы с ней поругались. По сей день не общаемся. Вы 20 лет не ругались. Вы что, надо мириться. Так, я бы с удовольствием бы в толпе на День города от Театральной до Центрального рынка прошелся бы. Сейчас такого нет. Слушай, это да, это здорово, я помню. Это было 9 мая после салюта, да, и после Дня города по Большой Садовой, после концерта в 96-м году. А в 96-м году еще выбирали, там были выборы, были всякие движухи летние. Ребята, о погоде.
1: Погода. Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.

0: Ребят, ну спасибо большое за сообщение. Они никак не поместятся в программу. Реально сегодня было очень много. Я вообще подумываю, что нужно сделать какой-то свой канал, где показывать сообщения в реальном времени, как они приходят. Ну, сейчас не знаю. Короче, в общем, идея интересная. Так, я бы вернулся в 1996 год и с дедом бы пошел на рыбалку. Он немного всего рассказывал, мало чего запомнил. Я бы в 2006 году обязательно бы пошла на ту вечеринку, Дмитрий, на которой вы зажигали в парадоксе. Моя ты девочка. Лишнего не болтай. Этого заведения уже нет, да. Я бы снова оказалась на семейном празднике. Хочу услышать, как поют песни мои родители, мои дедушки и бабушки. В 2006 году я пошел на первое свидание с будущей женой. Я бы вернулся бы опять бы в эту атмосферу и все это прочувствовать. Денег не было. Даже на проезд гуляли до утра пешком. А? Классно. Так. А я бы вернулась бы в 2006 год, чтобы своему сыну показать, как мы отжигали. А то они думают, что мы были какие-то не такие. Вот, Инна. Слушай, ну, наши, мы тоже родителям же говорили, вы какие-то вот что-то вот как-то... Это же постоянная будет история. Дети будут говорить родителям, родители будут говорить детям. Это было то же самое. Ну, в принципе, было и у нас-то, да. У наших родителей дедушки, бабушки тоже им рассказывали. Я бы вернулся в 2006 год, снова встретил бы своего тренера и сказал бы ему огромное большое спасибо за спорт, потому что сейчас по-прежнему в форме. Молодец. Так, год не говорю, короче. Я бы пошел на концерт с лучшим другом. Мы тогда знали все песни наизусть. Снова помогла маме готовить праздничный ужин. Это была всегда очень крутая история, особенно новогодняя. Ой, новогодняя история, вот эти вот подготовки, этот стол новогодний, семейный, это же база, ребята, скоро будет. Снова встретился бы с первой любовью. Вот, наверное, на первом месте, ребят, встретиться с теми, кого нет, или встретиться с первой любовью. Это вот из всех сообщений. Так, 185-е сообщение. Я так пролистываю, просто их очень много. Я бы вернулась бы и снова оказалась бы на семейном празднике. Таких очень много сообщений. Пошел бы к своему первому учителю. Хотелось бы сыграть для него что-нибудь. Гуляла бы с мамой по набережной. Это наши любимые прогулки. Я бы встретился со старым другом и пригласил бы его на футбол. Пошли бы поболели за наших. Я бы вновь попал бы на концерт Иванушек Интернешнл. Ого! Да, они приезжали. Это был, по-моему, 96-й год. Это был концертный тур. По-моему, были Иванушки Интернешнл и Type. Да, это вот ты прям молодец вспомнил. Год тот или нет, ну не знаю. Так, дальше, что еще? Я бы отправилась в любой год и снова помогала бабушке выбирать продукты на рынке. Это база. Я бы вернулся в любой год и провел бы этот день с родителями. С ними нужно поговорить. Друзья, в общем, сообщений было очень много. Давайте еще. 230-е сообщение. Вот сейчас открываю. Очень много их. Я бы в 2006 году сохранила бы любимую сумку. Сейчас такие модели снова возвращаются в моду. Кстати, о моде было очень много написано, потому что кое-какие модели, они вот спустя 20 лет возвращаются в жизнь. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Это была программа Party Time, DFM, Ростов-на-Дону. Все имеется в виду на сегодня. Ребята, рабочий день закрыт. Все.
1: Радио DFM. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Их только что послушали, кто бы мог подумать, что они работают вместе, да? Но вот что получилось. И, между прочим, именно эта работа на прошлой неделе занимала первое место в нашем DFM Top 30. Ну, а теперь она занимает не первое место. Актуальную таблицу, друзья, вы всегда можете посмотреть у нас на сайте dfm.ru. Заходите, смотрите, как прошел наш чарт. Ну, а еще лучше, приходите, слушайте его вместе с нами. Каждую субботу с 15 по столичному. Ну, а сейчас всем привет. Меня зовут Женя Кротов. Продолжаем дальше делать этот день лучше с помощью классной музыки.
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
5: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте альфа-банк.ру.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» «Ора Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
9: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100%.

бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полиса ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, /31-10.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф/сбербанк.пау. Изучите все условия кредита в разделе «Семейный». Ипотека на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Есть вечера, которые проходят. А есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский». Место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. Любовский, Седова 5, Новая Земля, 18+.
4: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького 151, вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
5: Hello Wiz в Горилле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы. Мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
6: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. Радио ТФМ.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2% 950 мл 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается.
8: Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Оплачивайте международные счета для бизнеса. Выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Пароль
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: все постоянно говорят о том, что здоровый образ жизни — это важно, нужно есть только полезную еду и не пить газировку. Однако один китаец, видимо, доказывает прямо сейчас обратное. Очень сильно любит все вот эти газировки, которые вы, конечно же, знаете. И сейчас ему больше 100 лет. Ну, что-то мне подсказывает, что нули просто тоже на пузырики похожи, и он хотел, чтобы в его возрасте этих пузыриков было побольше. Так что ждем следующий ноль, ну а мы с вами практически дождались. Вечернее шоу Юрий Погодин, Попов здесь уже дали. Я же на этом моменте прощаюсь с вами до завтра. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока и классного вечера.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова 67В. В середине октября становится только жарче. 16 октября вечеринка с диджеем «Папа-пап». А 17 октября встречаем выходные вместе с кавер-группой «Френч». Живая музыка, танцы и вечер, который точно не захочется заканчивать. Сбор гостей 22:00. «Папа-пап», Максима Горького 151. А если уже думаете, где провести новогодний корпоратив или праздничный банкет, «Папа-пап» все организует за вас. Бронь столов по номеру плюс 7-988-990-10-11. 18+.
5: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
1: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» – место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
9: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келли». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: DFM Radio.
1: Radio DFM.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 18 часов. Radio DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже пью кофе по утрам, чтобы проснуться, и считаю овец ночами, чтобы заснуть. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре уже 14 октября 2026 года, среда. Сегодня Покров Пресвятой Богородицы, идеальное время для бракосочетания считалось вообще на Руси, и, соответственно, можно даже на шаманить себе вторую половинку. Да, в этот день надо загадывать желания о личной жизни. День рождения Винни-Пуха. Классика. Кто ходит в гости по утрам?
2: Вот прям. Мудро.
1: День накопления жизненных сил. День чак-чака сегодня. Казань, я думаю, будет отмечать особенно широко. Также Всемирный день за будущее без кариеса. Вот, кстати, мне кажется, конечно, брекеты надо ставить, когда родители платят. Но это с возраста приходит смысл. Что это должно быть не за твой счет все-таки? Международный день Юлы сегодня. Многие уже даже не знают, что такое Юла, а мы помним. Покров сегодня у нас, естественно, зимник. Ну, то есть считается, что если в этот день снег выпал, то будет морозная зима. Или наоборот, теплая зима. Я не помню. Ну, что-то там, короче, со снегом связано.
2: Боюсь даже представить, что где-то уже выпал снег.
1: Где-то уже все.
2: А где-то, да,
1: где-то уже настоящая зима. Друзья, мы сегодня решили с вами обсудить следующее. Что все умеют, а вы нет. Вот такая простая тема. Мне на нее очень легко ответить, потому что все умеют снимать показания счетчиков, а я нет. Я не умею. Да, я кретинка. Да, я не умею. Я не понимаю. Там, во-первых, знаете, мне так говорят, ничего сложного здесь нет. А там почему-то надо еще понимать, день или ночь я посмотрела. Это если в электро. Счетчики, да. А еще там, значит, вот эти вот, оказывается, надо понять, какой счетчик от чего куда вписать. Короче, я ничего не поняла. Это очень сложно, поэтому я плачу по нормативу, матерюсь каждый раз, когда получаю квартплату. Вот, и, знаете, ежики терпели, но ели кактус.
2: Из моих вариантов, вот мне никак не дается навык это громко свистеть. Вот я помню, с такой завистью смотрел на пацанов, которые, знаешь, два пальца в рот. А не вот это вот все, вот как у меня, вот губы трубочка и вот это
1: вы
2: вот
1: жалкое. Знаете,
2: вот
1: это вот. Дмитрий, вы знаете, вот я могу вам честно сказать, мне мама с детства говорила, не свисти, денег не будет. Я настолько люблю деньги, что свистеть я не научилась специально, чтобы не отпугивать, не дай бог, случайно, свои финансовые потоки. Вот, поэтому я вам тоже не советую. А вдруг рабочая схема? Откуда вы знаете? Если нам все со всех сторон с детства говорили, не свисти, денег не будет, значит, может быть, это что-то дозначит?
2: То есть наверняка.
1: Да.
2: Вот, вот я как и не пытался, но как-то и разбогатеть не получается, и свистеть тоже.
1: Ну, Дмитрий, давайте, чтобы вы так жили, как прибедняетесь, допустим. А вот не будем об этом. Это человек, который по наследству получил квартиру в Москве, друзья. Я просто раз палю. Вот
2: от восьми бабушек своих.
1: От восьми бабушек, да, получил себе квартиры. Знаете, чтобы мы так жили, как он. Так, ну что, друзья, это все почему? Потому что он не свистит. А судя по всему, его родственники тоже все свистеть не умели. Вот судя по тому, что у них накопилось столько недвижимости. Друзья, давайте прямо сейчас, что, как звучит тема?
2: Что все умеют? Умеют, а вы, ну нет. Ну
1: так
2: вот пока что нет, так и не научились. Группа Радио ДФМ ВКонтакте, номер для сообщений через Макс 965-115-5-115 и приложение Радио ДФМ, удобная вещь, чтобы отправить нам сообщение в эфир.
1: Конечно, лучшему сегодня мы отдадим подарок. Так что, друзья, у каждого есть шанс. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Приложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
12: Пароль
13: ВТБ для бизнеса.
12: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
13: А второе?
12: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробнее vtb.rf. +.
14: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+. Уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
15: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи сегодня, расскажем подробно прямо сейчас. Значит, пятый лунный день с 12 дня у нас стартанул. Это день единорога, мистического символа верности долгу и вашим принципам. Сегодня необходимо отстаивать свои убеждения. Вот луна и пространство проверяют вас на прочность убеждений. Энергетика суток покровительствует тем, кто не боится дороги, перемен, но наказывает за нерешительность и застой. Будьте гибки. Сегодня. Что нельзя делать в пятый лунный день? Начинать грандиозные дела с нуля, фундамент пока еще зыбкий. Лучше укреплять то, что вы уже создаете. То есть то, что вы уже делали, просто продолжать. Изнурять себя непосильным трудом нельзя сегодня. Жизненные силы нужно беречь для рывка, а не расплескивать их. Вот правильно, если вдруг кто-нибудь вас упрекает то, что вы постоянно лежите на диване, вы так и говорите, что вы просто копите силы, чтобы их не расплескивать, да? А для рывка. Вот так вот лежите для рывка потом. То есть можно каждый день бегать и изображать активную деятельность, а можно накопить силы один раз, как рвануть.
2: И никто не догонит.
1: Да. Значит, принимать решения на эмоциях тоже нельзя. Вступать в ссоры, распри, ну, это всегда нельзя. Негатив, рожденный сегодня, будет разъедать долгое время. Совершать пустые траты, разбрасывание ресурсов, денег и сил приводит к их дефициту. Что можно и нужно делать в пятый лунный день? Нагружать тело умеренной активностью. Ну, это, наверное, можно... Что можно?
2: Ну как, умеренно? Умеренно.
1: На третий этаж пешком подняться вот. Можно. Это умеренно?
2: Или спуститься.
1: Да, тоже хорошо. Со второго. Нет, а чего? Простите, пожалуйста. Люди только первого этажа не всегда платят за лифт, а со второго уже платят. Поэтому на все деньги спускаемся, поднимаемся на лифте. Проявлять великодушие к близким, строить стратегические планы. Очищать мысли и пространство. Даже слезы сегодня могут быть целебными. Они, ну, как будто бы освобождают место для энергии. Новый, свежий. В профессиональной сфере наступило время собирания камней. Этот лунный день не терпит суеты, стартапов и авантюр. Энергия благоволит завершению начатого, систематизации и наведению порядка. Ну а о том, что нас ожидает уже в шестой лунный день, который стартует завтра днем, ну, потому что там где-то тоже в час дня уже будет шестой лунный день. Наверняка многие захотят узнать, как этот почти рабочий день прожить, собственно, правильно. Расскажем в следующем часть.

0: On DFM. Камон, друзья, напоминаем тем, которые сегодня обсуждаем.
1: Что все умеют, а вы так и не научились.
0: Алексей пишет, я до сих пор не умею завязывать шнурки. У меня все на липучках. Вот, или просто как туфли. Потому что так удобнее. А вот завязывать шнурки – это настоящий геморрой. У меня за школу очень плохо с геометрией и пространственным измерением. Также Александр пишет, целоваться так и не научился. По крайней мере, так жена говорит. Не умею врать. А между прочим, без вранья сейчас не прожить. Вот спросит у тебя начальник что-нибудь, как вы относитесь к своему коллеге? Я правду скажу, а потом врагов себе наживу. В общем, так и живу. Врать не умею, постоянно из-за этого меняю работы.
1: Надо учиться, человек, надо учиться. Да. Евгений пишет. Я не умею убираться в квартире за один раз. На одну неделю, по-моему, пол, на следующий месяц протру пыль и так далее. Но уборку всей квартиры может уйти вообще полгода.
0: Я не умею тоже. Вот мыть полы пишут. Совершенно никак. Жена говорит, что я только грязь развожу. Ну, поэтому пусть моет сама. У нее получается гениально. Хитренько, да? Ой, как удобно. Прекрасно. До сих пор не умею готовить суп. Ни один суп не могу приготовить, хотя вся семья очень любит. И единственный суп, который могу осилить, это лапша быстрого приготовления. Залить кипяточком и готово. А вот это вот борщ гороховый... Нет, не мое. Это не мое, пишет нам Алена. Что еще есть?
1: Да очень просто. Набрать наш номер телефона прямо сейчас. Я думаю, что это умеют все. И поиграть с нами в игру «Мегапотыка». Проверить свою интуицию. Звоните 8-495-956-101-2.
0: Let's, как говорится, go. It's showtime. Pago! Pago!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: «Тэнк» – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в Tria Motors Tank. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
5: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-80-30. 307-80-30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия. Ограничение получения кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: От создателей сказок про конька, щуку и Горыныча.
11: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
10: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. Чудо-юдо. В кино с 22 октября.
12: Опа. 6+.
13: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Платим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
14: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход. Поселок Красный. Улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: «Тыка».
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть методом «Тыка», проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Вместе с нами Кирилл из Москвы, стоит сейчас в глухой пробке где-то в центре. Кирилл, привет.
3: Да, здрасте, здрасте.
1: Кирилл, рада вас приветствовать. И, конечно же, прямо сейчас будем проверять вашу интуицию. У вас никак нормит, нет?
3: Да-да-да, все супер, слушаю.
1: Ну вот сейчас супер и проверим, супер или не супер. А, да или нет, максимально не задумываясь, на старт, внимание, погнали. Правда, что глюкофон — это ударный музыкальный инструмент?
3: Нет.
1: Правда, что боязнь выхода на работу называется арбайтфобия?
3: Да.
1: Правда, что детеныш совы с биологической точки зрения является цыпленком?
3: Да.
1: Правда, что Австралия по площади больше, чем Индия?
3: Нет.
1: Правда, что если в холодильник положить надрезанный лимон, то в холодильнике не будет снежного нароста?
3: Да.
1: Отлично! И прямо сейчас мы выясним уровень интеллекта. Нам подскажет, собственно, нам подскажет искусственный интеллект, что у вас получилось именно с чем?
2: С интеллектом как раз. Нет,
1: с интуицией.
2: С интуицией, с шестым чувством,
1: да.
2: С седьмым, восьмым.
1: У нас
2: как
1: просто, понимаете, мы вот разговариваем в эфире, и в этот момент с Поповым выясняем, какой уровень интуиции получился.
2: У нас спор происходит
1: за кадром, поэтому в эфире мысли теряются. Но все, мы уже нашлись. Итак, погнали, узнаем.
0: Ваш уровень интуиции равен нулю.
1: Красавчик, идеально.
3: Я знал.
1: Попов, правда, где-то нашел Адина. Я вот ему показываю тут за кадром, что типа, какой один, ноль? Он хотел кружки лишить. Кирилл, видите, какой хитропопый?
2: Нет, я на автомате подумал, что уж ты последний вопрос точно ответишь верно, Кирилл.
1: Нет. Полностью ноль, красава.
2: Да, Кирилл молодец.
3: А я сказал, ноль супер, вот ноль так и думал.
1: Итак, правда, что глюкофон — это ударный музыкальный инструмент? Да. Правда, что боязнь выхода на работу называется арбайтфобия? Нет. Правда, что детеныш совы с биологической точки зрения является цыпленком? Нет. Правда, что Австралия по площади больше, чем Индия? Да. И правда, что если в холодильник положить надрезанный лимон, то в холодильнике не будет снежного нароста? Нет. Аплодисменты!
2: Кирилл, поздравляем. Хороший результат. Получаете нашу фирменную кружку, несмотря на то, что ни одного правильного ответа не было.
1: Нет, конечно, результат плохой, но хороший, плохой. Плохой, хороший результат. Давайте прямо сейчас подарим еще 10 секунд на все приветики.
3: Передаю привет всем, кто стоит в пробке, побыстрее добраться до дома, до работы, кто куда едет.
1: Все, засчитано.
0: Радио DFM.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Ты в моих мыслях навсегда, в мыслях навсегда, в мыслях навсегда. Ты в моих мыслях навсегда.
2: Ты в моих мыслях.
3: Ты в моих мыслях.
2: Навсегда.
3: Спорим, тебе нравится эта работа?
2: Конечно.
3: Ты не скрываешь, что у тебя колхозный вкус.
2: Да, ну, я тебе не говорю, я очень обожаю колхозные треки.
3: Так, есть... Ну, это прям такая.
2: Как тебе трек? Ты... Что у тебя в мыслях сейчас?
3: В мыслях?
2: Да.
3: Интересно, почему этот трек на 11-й строчке мирового Шазама.
2: Не, ну в мире-то поняли, Катя. Но в чем-то есть, что-то есть в нем.
3: Что-то мы не мэчимся с миром.
0: Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
10: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
11: Шапка, носки, еще шапка.
12: Мам, я на 2 дня еду.
11: Именно.
13: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
14: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплекс». Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Grass Azelite 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте.
3: Кроме ленты эконом.
2: Цены на минимум. Выгода на максимум.
4: В Ленте.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Гранта от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
6: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк-300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
17: А дальше тусовка
18: on DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: on DFM. DFM.
1: А мы напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Что все умеют, а вы так и не научились.
1: Вы не поверите, пишет нам Евгений. Я до сих пор с трудом различаю, где лево, а где право. И да, я за рулем.
2: Ну вот это последнее, конечно.
1: Для меня это задачка со звездочкой, пишет он, потому что он левша на самом деле. Видимо, из-за этого как-то может быть влияние оказывается. Считать в уме. Я долго считаю в уме, причем даже маленькие числа. Ребят, я сейчас скажу правду. На самом деле она звучит не очень приятно, но я скажу. Когда надо что-то прибавить, я не понимаю до сих пор, почему. Я же могу легко посчитать, но я загибаю пальцы. Представляешь? Я только недавно осознала, что я это делаю. То есть я как привыкла вот с 3 лет или с 4 меня научили загибать пальцы. То есть я, конечно, не делаю это при всех. То есть я обратила внимание, что когда мне надо что-то прибавить, я как будто это машинально делаю. Загибаю пальцы, серьезно.
2: Обращал внимание, что, кстати, все по-разному загибают. Кто-то загибает пальцы, когда считает, а кто-то, наоборот, эти пальцы
1: разгибает. Да. Но загибать все-таки не так палевно, согласитесь, друзья. Разгибать, потому что совсем палево. Я совершенно не умею определять время по часам со стрелками. Без четверти час. Вот эти всякие выражения красивые, я не понимаю. Телефон всегда под рукой. Кстати, вот вы знаете, что часы — это вообще архаизм. Я обратила внимание, что ну, это такой момент, который скорее уже статус показывает. То есть люди, мужчины, не очень, согласитесь, стильно ходить там с цацками. А часы — это как будто бы и цацка, и в то же время...
2: Аксессуар такой.
1: Да, это уже переходит такое, как украшение. Но просто я обратила внимание, что когда спрашиваешь человека, сколько времени, видишь, что у него на руке часы, он все равно достает телефон и отвечает по телефону. И даже забывает о том, что вообще-то у него есть часы. А некоторые, кстати, даже их не чинят, если они вдруг сломались. Что, кстати, плохая примета. Нельзя ходить с часами, которые стоят. И дома, если у вас есть часы, которые не работают, лучше бы или починить, или избавиться. Плохая, очень плохая примета считается. Я не умею запоминать имена. Мне не получается с первого раза запомнить знакомых. Иногда и не с первого. Особенно тяжело на работе. Внешность хорошо вижу, визуальная память отличная, а имя тут же вылетает из головы. Друзья, у меня та же самая проблема. Я могу честно сказать, что у меня все котики, зайки. Поэтому, друзья, опять же...
2: Братишки.
1: Нет, ну вот у меня именно так. Друзья. Какие-то я нахожу вот заменители того, чтобы не палиться по этому вопросу.
2: Тебе удобно, если я обращусь к кому-то зайка или...
1: Ну, это будет как минимум странно. Да, поэтому...
2: Хотя проблема есть такая, действительно.
1: Нет, а у тебя есть история, которую я использую тоже. Дружище. Дружище. Очень хорошая тема. Человек, которого ты называешь дружище, даже подумать не сможет, что ты не помнишь его имени. Дружище, это уже говорит о том, что вы дружите. А как ты можешь не знать имя своего друга, понимаешь? То есть как будто бы такая история может быть прикрытием этого палева. Так, котятки. Давайте продолжим обсуждать эту тему. А что все умеют, а вы так и не научились, мы с удовольствием зачитаем уже в следующем часе. Поехали! It's showtime.
3: On DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
5: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
6: Мы еще не знакомы, но наши... нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
7: Эконом свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по-настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
10: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
11: Элегантность – это не только стиль. Это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: минуты в Москве. По телеку в рубрике «Кулинарные советы» сегодня рассказывают, как из пельменей приготовить свадебный торт. Мы подобных рецептов не знаем, но знаем много всего остального. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пагу.
0: Напоминаем, друзья, у нас тема такая, что вот все умеем делать, а вы так и не научились, да? Значит, я не умею солить сало. Ну, это знаете ли, и вообще непонятно, как вы живете. В принципе, как можно жить, не умея солить сало?
1: Ой, сальце захотелось. Да. Вдруг.
0: Не умею ставить тесто. Ты когда не ставил тесто?
1: Вот, кстати, ни пироги, ни и суп ни разу не готовил. Кстати, и пироги тоже никак.
0: Знаете, я очень хорошо готовлю. Я даже врать не буду. Я прям очень. Я готовлю, как вот Рамзи. Я пересмотрела все шоу Оливера вот этого, значит, Рамзи. Все пересмотрела. Все очень люблю. Но вот все-таки действительно правильно, что в кулинарии делятся повара на тех, кто в горячий цех, угу. Да, или там салаты и все остальное, и кондитерка. Вот кондитерка, это вообще не могу. Хотя я могу сделать фондан шоколадный легко. Это когда вот жидкая серединка.
1: Ничего себе, легко, фондан.
0: Но для меня вообще... это очень легко. И тирамису с закрытыми глазами могу. Прям можно мне закрыть глаза, я приготовлю тирамису с закрытыми глазами.
1: Ну,
0: легко.
1: Номер три, шарлот.
0: Ну, это вообще легко. Нет, вот понимаешь, вот, например, пирожки. Мне все время кажется, что на самом деле пирожки зависят не от повара, а от духовки. Потому что если духовка сушит, то пирожки mm-hmm. будут фиговые. Там надо какую-то воду засовывать. Фу, как скучно звучит наш эфир сейчас. Вот лучше бы мы про секс рассказывали. Ну, а с другой стороны, где пирожки, там и секс, бабушки точно знают, да? Вот, самое главное...
1: Дедушки лучше знают.
0: Самое главное, это когда вы переходите уже в такую страшную для себя стадию, это когда после того самого вам говорят, ну, дай бог тебе здоровья. Неважно, кто мужчина, женщина,
1: кстати,
0: вам это говорит.
1: Пирожки есть.
0: Кстати, пирожки будешь?
1: Да.
0: Вон, да. Ага. Так, еще что у нас есть. Олег, как можно вот за секунду хорошую кулинарную тему опошлить, да? Это же тоже, друзья, это, между прочим, навык. Не все так умеют. Видите, а все умеют, а кто-то нет. Вот именно эту тему мы сегодня обсуждаем. Так, что еще? Выращивать любые декоративные растения. А, у меня они все дохнут. Просто сразу. Вот любой цветок подарите, он у меня помрет. Просто сразу же умрет, и все. А, у меня раньше тоже такое было. Пока я не встретилась с замиокулькусом. Вот мне кажется, замиокулькус – это такое растение, которое сдохнет у вас в последнюю очередь. То есть у вас стухнет все в холодильнике, у вас уйдет мужик, вас бросит жена, не знаю, там, ну, у вас просто произойдет все, что угодно, а замиокулькус стабильно будет жить. Вот поэтому, если вы хотите что-то стабильное в своей жизни, кстати, замиокулькус, он не зависит ни от горшка, он может прям в том же горшке, в котором вы его купили, в мелком, расти хоть до неба, и ему не нужен большой горшок, его раздражает, если он в большом горшке. Ему чем теснее, тем лучше. Представляете, как удобно быть замиокулькусом? Тебе не нужны квадратные метры, тебе не нужно расширение. Чем меньше, тем лучше. Все. Вот 2 квадратных метра квартирки. Вот оп, и нормально.
1: Корми его пирожками и все.
0: Потом там даже прикорм не нужен. Поливать раз в месяц можно. А свет ему не нужен. В общем, если вы ищете то растение, которое у вас не сдохнет ни при каких обстоятельствах, это замиокулькус. Друзья, теперь, пока вы все гуглите, мы переходим к другим вещам. Каким?
1: Ну, конечно же, к музыке. Да. Впереди у нас луноход, расскажем, как жить эти сутки. Следующие уже сутки по луне.

будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый значит выгодный.
2: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
3: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
5: Шапка, носки и еще шапка.
6: Мам, я на войну еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru. Дом.РФ!

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Ларгус от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
3: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Очень важный момент, друзья. У нас завтра в 13.15 стартует шестой лунный день. Почему это важно? Потому что это день, когда очень обостряется интуиция. Вообще считается днем интуиции шестой лунный день, когда вот вы можете почувствовать что-то. И надо полагаться только на внутренний голос. Аналитика все-таки в стороне в этот период. Позитивный, удачный день. Вообще считается даже самый позитивный день первой четверти. Почти все будет удаваться. Жизнь заиграет новыми красками. День лучше провести пассивно, не предпринимая активных действий, не перегружая себя заботами. Вот сейчас подумала, как хочется картошку с селедкой.
2: Прям вдруг?
1: Да. Вот я прям сейчас читала это и прям представила себя завтра с картошкой с селедкой. Не знаю, к чему это. Но знаете, вот не селедка типа филе, а вот прямо вот чтобы она была селедка. Вот такая
2: прям
1: вот.
2: Чтобы разделывать, чтобы да, прям с костями.
1: Да,
2: чтобы
1: да, да. Значит, вот лучка еще вот так вот сверху красненького. Да? Хорошо будет.
2: Ой.
1: Да. Значит, к чему это я? Не к этому. Луна требует от вас завтра расслабленности. И поэтому вот вы можете действительно распоряжаться своими силами, как захотите. Вот если вот приспичило вам почитать книгу в кресле, читайте. Если захотелось вам, например, завтра посетить спортзал или бассейн, идите. А вот захотелось картошки с селедкой, отваривайте и, соответственно, разделывайте. Шестой лунный день действительно очень хорош для того, чтобы как-то вот спросить Вселенную, что она от вас хочет. Ну и вообще,
2: зачем
1: какие-то знаки получить. Слушайте, я как-то делала у себя там под одеялом УПАГУ, у меня есть канал такой закрытый, и, ну, в одной социальной сети. И вот я там делала, значит, нужно написать, вот открыть заметки, открываем заметки,
2: так.
1: И пишем. Я пришел в этот мир, чтобы, или я пришла в этот мир, чтобы, и пусть за вас продолжит поисковик. Mm-hmm. То есть дальше у вас слева будут появляться предложенные слова. Так интересно выходит, у некоторых прямо целые напутствия какие-то, и даже странные напутствия, как будто Вселенная действительно с вами разговаривает. Попробуйте, это очень интересно. Ну, даже если вам посоветуют какую-то чушь, все равно в этой можно же интуитивно прочитать, а можно аналитически прочитать. Вы полагаетесь на интуицию. А вдруг что-то интересное будет? Ну, вот у меня там целый пост был посвящен этому, и люди писали такие вещи, что мурашки бежали.
2: Укажут вам новый путь.
1: Да, да, да, это правда. И вот в такие периоды, вот в такие дни действительно с вами может говорить Вселенная. Потому что это связано с каким-то подсознанием. А в подсознании на самом деле есть все ответы. Все ответы хранит подсознание.
2: И даже оно, картошка с селедкой, что это значит?
1: Закрыто от нас оно для того, чтобы мы, в общем, не сильно тут, знаете, выделывались. Вот, не сильно брали на себя какие-то вещи. В общем, удачный день для любого вида коммуникации. Противоположного пола вы будете иметь успех. Ну, понятно, на картошку селедка кто угодно прибежит. Значит, и окружающие наиболее восприимчивы к потоку информации, поэтому будут внимательно слушать вас, нам, радиоведущим, это важно, и понимать не только, что вы говорите, но и то, что вы имеете в виду. Вот видите, сегодня, может быть, я сказала, но не все поняли, но избранные наверняка поняли и будут использовать завтра. Go on. On DRE.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов. Спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Ну, камон, друзья, сегодня обсуждаем следующее.
1: Что все умеют, а вы так и не научились.
0: Я никого не умею посылать на... И вы тоже не умею посылать. Мне всегда всех жалко. Вот как-то человек мне хамит, а мне жалко ему ответить. Пишет нам Алена. Это эмпатия. Это эмпат. Вот человека говорят ему гадости, а он боится обидеть в ответ. Представляешь, такие люди есть, действительно.
1: Вот хочется, да, что-то Алене посоветовать, но, правда, не знаю, что.
0: Научиться посылать. Потому что иначе все сядут на шею и поедут. Понимаешь, они в рай, а Алена в зад.
1: Вот надо прям конкретных людей тогда. Иногда, знаешь, просто сорвешься на ком-нибудь и думаешь, вот че вот
0: надо
1: сорвался.
0: Надо уметь отстать. Личностные границы. Если люди действительно наглеют рядом с тобой и заслуживают того, чтобы пойти по направлению, нужно их туда отправить, я считаю. Потому что иначе можно вот так вот терпилой потом всю жизнь не прожить. В конце оглянуться и понять, что тобой только пользовались. Понимаешь,
1: надо
0: это
1: учиться.
0: Ужасно. Это надо обязательно учиться, друзья. Это правда важно. Даже я знаю, есть курсы, где учат людей говорить «нет». Просто нет. А так вы можете даже все деньги свои раздать. А чего? Прихлебатели сразу найдутся. Так, делать заготовки на зиму не умеет Наташенька. Вообще не умею никакие банки закручивать. Кто-то делает это легко, у меня сразу все взрывается. И вообще, даже если не взрывается, все равно я боюсь, что это есть нельзя. Ну, может, когда-нибудь и получится научиться. Это, в конце концов, тоже как-то, наверное, все-таки надо...
1: По инструкции, по рецепту.
0: С опытом, да? Приходит. Так, еще... Знаешь что?
1: Молчать, когда надо, прям с трудом. Или вот выбирать фильм на вечер. Для меня прям мучение и проблема. У некоторых как-то легко это получается, а мне нет.
0: Есть вот такая действительно проблема, когда вы

0: со своей второй половинкой, фильм выбираете дольше, чем его смотрите. То есть вот вы выбираете, и никак не можете найти что-то, что понравилось бы и ему, и тебе тоже. И потом начинается обязательно: ты в прошлый раз выбирала, ты выбирала в прошлый раз, ты все время выбираешь, меня вообще здесь как будто не существует. Ну, выбери сам. Вот, и дальше ты человеку действительно говоришь: выбери сам, и все равно он сваливает это на тебя. Поэтому, друзья, если вы не готовы принимать решение, лучше найдите того, кто примет его за вас, чтобы потом сказать: да, фильм, конечно, фиговый, ты выбрала, я бы лучше.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ОСЗ «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
5: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию «Высотаримстрой».
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход. Поселок Красный. Улица Дорожная. 1/11. Работаем для вас ежедневно.
9: Ростов, привет! Я Дима Белых. И вот мой совет. Ищешь крутой подарок, чтобы вау, боба, пушка, ракета? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Там большие удобные кресла-мешки. Все кресла в наличии с гарантией 5 лет. Кресла подберут и соберут за 5 минут. Фиксируй. Чудо-кресло на страны советов 3.
10: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Радио ДФМ.

Радио DFM.

0: Ago on DFM.
1: Ну что, друзья, продолжаем наше общение. Конечно, сегодня мы готовы подгрузить вас интересными фактами. Вдруг что-нибудь новенькое вам обязательно будет полезным, правильно?
2: Конечно.
1: Вот, пожалуйста. Значит, какие у нас есть мысли? Максимальная мощность человека чуть больше одной лошадиной силы. Даже на одну лошадь нас не хватает. Значит, в мире насчитывается более 1000 сортов бананов. Это важный момент. Почему мы говорим «Алло»? Это не приветствие, а имя невесты изобретателя телефона Маргарет Алло. Именно его Грэхэм Белл первый раз произнес по телефону. Алло.
2: Каждый раз мы обращаемся к чужой женщине какой-то.
1: Вот представляете, какое счастье. Вот когда действительно, даже не задумываясь, память о тебе живет среди всех. Hello или алло. Все равно все говорят примерно одно и то же. В Испании есть только потому, что твой мужик оказался креативным. Вот как правильно и важно выбирать не просто так. В Испании есть собаки, которые успокаивают пациентов у стоматологов. Песок в пустыне может разогреться до 80 граммов... Ой, почему граммов?
2: Градусов
1: по Цельсию. До 80 градусов. Я просто сразу представила. Это же можно яичнику пожарить.
2: Легко.
1: Легко, да. А попугаи Ара живут до 75 лет. Ну, Ара, брат, красавец. Обычная домашняя кошка может развивать скорость до 50 км в час, но только на короткие расстояния.
2: То есть, до миски, буквально.
1: Да, рядышком. Где вот до холодильника сбегает, конечно, а дальше уже все, извините. Полярные медведи тоже роют берлоги, только в снегу. Хурма помогает замедлить старение клеток в организме человека, друзья. Так что если вы хотите быть вечно молодым, вечно... сытым?
2: Вяжущим.
1: То обязательно покупайте себе хурму. Сейчас, кстати, сезон. Если кислород исчезнет на 5 секунд, все здания из бетона моментально превратятся в пыль. Да, потому что они просто перестанут существовать. Производители утверждают, что наклейки на фруктах съедобные. Клей также безвреден для организма. Наверное, так и есть, но я лично есть бы это не стала.
2: Правда. Я пробовал.
1: Невкусно?
2: Не, вообще нет.
1: Совершенно странно, да. Также поцелуи могут способствовать снижению веса, но эффект зависит от их интенсивности, потому что... Ну, это мы вчера рассказывали, что там, по-моему, 5 калорий, что ли, теряются.
2: Да какие-то не 2 всего.
1: Да, ну, еще... Оно того не стоит. Нет, я... Конечно, оно того стоит. Но если это только ради похудения, вы сами понимаете, такое себе. Так, вообще самые ленивые люди, я считаю, самые ленивые, они просто должны прекратить есть. Ну, как-то себя ограничивать. Потому что если вы не хотите себя ограничивать, то вам придется какие-то физические вот эти вот все напряги переживать. Или куда-то ходить, или куда-то бегать, или поднимать какие-то штанги. А если вы вот ленивый человек, можете лежать на диване и просто не есть.
2: Все. Спать, идеальный вариант. Просто
1: кстати,
2: спать.
1: Сон – самая классная история. А знаете почему? Потому что, во-первых, это бесплатно и круто. Вы можете путешествовать куда хотите бесплатно, встречаться с кем угодно без палева, заниматься, ну, тоже без палева. И, например,
2: есть
1: сколько хотите, и у вас не будет никаких изменений в весе. Это шикарно. Сон – самое лучшее, что придумано в этой вселенной.
0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
7: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли. Лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: При отеках лимфомиазот.
7: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито работе. 12+.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
14: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
15: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
21: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мысли масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
23: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
24: Up the next.
25: А дальше тусовка.
24: On DFM.
25: Потому что радио DFM.

0: On DFM. Ну давайте, друзья, бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня самый крутой, кто забирает нашу фирменную кружку DFM, которую мы, между прочим, от сердца отрываем. И какие у нас были ответы и на какой вопрос?
1: Что все умеют, а вы так и не научились, сегодня задавали именно этот вопрос.
0: Есть, конечно, люди, которые до сих пор не умеют какие-то элементарные вещи, например, готовить борщ.
1: Mm. Ну, элементарно, ничего.
0: Конечно,
1: себе.
0: Это для кого-то просто, а для кого-то это целая наука, между прочим, и достаточно тяжело. Но, тем не менее, Алена пишет, я не умею готовить, я вообще не умею готовить. И более того, я, наверное, могла бы научиться, но мне противно этим заниматься. И поэтому меня... В общем, не очень хвалят в семье.
1: Ну, как-то выживают же.
0: Ну, слушайте, а почему, кто сказал вообще, что именно женщина должна готовить? Ну, давайте по факту. Мужчины – лучшие повара. Кто с этим поспорит? Где-нибудь вы в мишленовских ресторанах видели женщину? Там женщин 1-2, остальные все мужики. Тогда кто сказал, что готовить в семье должна именно женщина, если это именно мужская прерогатива?
1: Ну, то на работе, а то дома. Но это же домашний очаг.
0: Но это же способности, понимаешь? Это способности. Ну, вот ты, например, наверняка не сможешь, вот мужчины, у них нет каких-то врожденных способностей. То есть вот готовить – это врожденная мужская способность. Например, находить на каблуках – это не врожденная мужская способность на высоких каблуках. Хотя, между прочим, обувь на каблуках, чтобы вы все знали, друзья, была изобретена именно для мужчин. Именно для мужчин, для того, чтобы они скрывали свой маленький рост. И это, по сути, во Франции, да, где-то Людовик и вот эти многочисленные, да. Они там придумали эту обувь.
1: Чуть ли не лосины туда же.
0: Лосины туда же. Лосины – это мужская одежда, потому что это была одежда для гусар. И исключительно для того, чтобы легко было взбираться на лошади.
1: Седло, да, впрыгивать.
0: Да. Вот, и делалось, кстати, из кожи лося именно, поэтому называется лосина. Откуда я все это знаю? Почему все в моей голове? Боже! Знаете, просто смешно. Знаете, мне слово вбрось, а у меня прям вот эти вот... Кстати, факт. Кстати, интересный факт. То есть мне даже иногда общаться трудно с людьми, потому что я сама себя останавливаю. Мне человек слово, а я ему... Кстати, интересный факт. Вот, потому что каждый день вот мы выдаем эти факты, а они все равно копятся в голове, понимаешь? Mm-hmm. Нейронные связи сформированы, девать их теперь некуда.
1: Кстати, возможно, у тебя такая же проблема, как у Валерии. Она написала, не может заканчивать начатое. Остальным как-то легче это дается, а вот у Валерии, никак.
0: Да что ты, я заканчиваю начатое. Я еще более того, несколько цитат обязательно добавлю. Я максимальный зануда. Понимаешь, по шкале зануд уровень 100. Вот это максимум. Так, друзья, давайте прямо сейчас мы, собственно, выясним, кто у нас забирает подарок и чей ответ нам показался самым классным.
1: Я предлагаю сегодня нашу фирменную кружку отдать Юлии в Максе. Она оставила комментарий в канале Радио DFM. Она написала следующее. Все умеют отдыхать, а я нет. Даже в отпуске. Если я принимаю днем горизонтальное положение, у меня прям появляются мысли, что я бездельница. Уметь расслабляться – это целое искусство. Познаю его, учусь. Заботиться не только о близких, но и о себе.
0: Это, кстати, очень важно.
1: Предлагаю Юле дать себе.
0: Да, иногда, друзья, правда, надо замедлиться. Не все умеют как-то вот выкинуть мысли из головы. Некоторые даже спать из-за этого плохо начинают. Потому что очень-очень много мыслей и перегружается мозг. Иногда надо просто остановиться. Остановиться, подышать, успокоиться, подумать, что все равно все закончим одинаково. И, в общем, надо иногда действительно просто перезагрузиться. Вот время для этого необходимо выделять. Необходимо для того, чтобы остаться наедине с мыслями, наедине с своим энергетическим полем. Чтобы только вот без вот этой работы постоянно, что там будет, как, что. Ну, вот остановитесь иногда, дайте себе время. Вот, кстати, королева Эйна, я почитаю последнее сообщение, конечно. Ладно? Потому что жалко, что не зачитали. Я до сих пор не знаю таблицу умножения, мне уже 36 лет, при этом у меня двое детей. Пробовала учить вместе с ними, но не мое. Это, кстати, может быть, дислексия называется, да?
1: Да. Дислексия – это когда слова путаешь. Не складываются в буквы. Точнее, буквы в слова.
0: Иногда бывает. Слушайте, я тоже, знаете, не самый тупой человек в этом мире, прямо скажем, да? У меня достаточно высокий IQ. Но я не умею, например, счетчики переписывать. У каждого свое. Эйнштейн тоже, кстати, очень много всего не мог того, что могут обычные люди. Поэтому иногда это признак гениальности, тупость в каких-то предметах. Да, друзья, да, иногда тупой человек может быть гениальным, просто он в одну сторону идет, понимаете, у него линейное зрение. линейное мышление, все линейное, поэтому он в одну точку бьет своими мыслями. Так, ну что, что-то я прям загрузила опять. Я прям сама сегодня себя бешу. Я какая-то сегодня зануда максимальная. Фу. Хорошо, что мы заканчиваем, друзья. Завтра будет другой день, другое настроение.
1: Будем занудничать по-другому.
0: Да, завтра мы уже будем какие-то другие вещи обсуждать, намного проще. Так, желаем всем хорошего настроения. Вот, пусть у вас все будет офигительно круто. Мне, вы знаете, слово нравится, недавно вспомнила его. В детстве все время говорила, а потом фердипердозно, чтобы у вас все было. Хорошее слово из детства. Фердипердозно.
1: Это же положительное как раз, правильно?
0: Очень круто. Да, это прям такое, типа, круто. Зыканск, короче. Ну все, покеда.
1: Пока.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет.
3: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. ДФМ. ДФМ. Радио ДФМ.

Радио DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
4: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка.Банк». Принятно? Всем клиентам.
5: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. Точка.банк.
6: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на точка.ком 18+.
7: Едем на новом Теннет Т9. Обсудим условия.
8: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
9: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
7: Принимается. Тогда с меня маршрут.
10: В новом Т9 все основательно. Мощно. Турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Теннет Т9. Пространство для главного. От 3 749 000 рублей. Подробности на tenet.ru.
11: Цена действительно на комплектацию Prime.
12: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
13: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые предприятия». РБ Украина 24-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
14: Welcome back, and right now...
15: А теперь тусовка
14: on DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула-А».
3: «Тэнк» – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальные предложения на покупку. Подробности в Trio Motors Tank. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными.

0: Финансово управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Артик и Асти, Дискотека Авария, Винтаж, Моя Мишель, Джонни, Марии Краймбрери, Зиверт. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ-30.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75 плюс от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
3: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. «Чанган Юникей» в комплектации «Комфорт». «Чанган CS 75 плюс» в комплектации «Комфорт». «Чанган Юниви» в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
6: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений.
7: Узнай специальные условия у официальных дилеров.
6: G-Land. Твой выбор. Твой характер. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
9: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
10: Присоединяйся к официальной группе Радио ДФМ в Максе. Новости, мемы, видео, полезный, иногда бесполезный и топовый эксклюзивный контент. Все это в официальной группе Радио ДФМ в Максе. Найди и подпишись.
11: А теперь тусовка.
12: DFM.
11: Потому что Радио ДФМ.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио. DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 21 час.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов «Спасибо».
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
10: День рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
11: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
12: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама.
1: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Найган рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: 0 плюс. Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75 плюс от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
3: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. «Чанган Юникей» в комплектации «Комфорт». «Чанган CS 75 плюс» в комплектации «Комфорт». «Чанган Юниви» в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на чанган.авто.ру. Не оферта. Предложение ограничено.
4: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый значит выгодный.
5: Акция проводится 7 октября 2026 года, 15 ноября 2026 года, включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.pao Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
6: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: 20 лет. Тысячи хитов. Сотни артистов. Миллионы зрителей. И одна большая музыкальная история. Ру-ТВ. 20 лет в эфире. Проверено временем. 16+.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ. До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
4: Опа! Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга». Во вторник. В 8 вечера. На канале «Суббота». Категория 16+.
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка
5: on DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб. И смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
10: Welcome back, and right now...
11: А теперь...
12: DFM.
11: Потому что... Радио DFM.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM. Радио DFM.

DFM. Радио DFM. Включи тусовку. DFM.

Радио ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.